0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Югре капитально отремонтируют единственную в округе кадетскую школу-интернат. Более 700 тысяч рублей собрали для нужд СВО в Ханты-Мансийске. Участковый полиции Пытьяха представит регион на федеральном финале профессионального конкурса. Единственную в Югре кадетскую школу-интернат ждет капитальный ремонт. Речь об образовательном учреждении имени Героя Советского Союза Ивана Безносского в селе Нялинское Ханты-Мансийского района. После обновления воспитанники получат современные условия для учебы, проживания и занятий по военной подготовке. В здании площадью более 4500 квадратных метров, построенном еще в 2001 году, предусмотрено обновление инженерных систем, замена полов, кровли и стен, а также благоустройство прилегающей территории. По данным стройкомплекса Югры, на проведение работы закружной казны выделен 201 миллион рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Стоит отметить, что школа-интернат начала свою деятельность с 2016 года и демонстрирует значимые результаты. С 2019 по 2024 годы обучение окончили 136 воспитанников, и большая часть из них поступила в военное училище. Жители Ханты-Мансийска внесли свой вклад в поддержку бойцов специальной военной операции. В рамках фестиваля «Югра вместе» на базе образовательных организаций прошли благотворительные ярмарки, и горожане собрали внушительную сумму – почти 714 тысяч рублей. На эти деньги будет закуплено все необходимое по заявкам самих бойцов. Помощь планируют доставить адресатам уже 29 сентября. Как отметила представитель организации «Сбор ХМ» Кристина Филипенко, в акции активно участвовали педагоги, родители и ученики. Напомню, благотворительные ярмарки стали частью большой программы фестиваля «Югра вместе», куда также вошла, например, акция «Семья в движении», собравшая юных ханты-мансийцев и их родителей. Горожане еще раз доказали, что помогать – это общее дело. Новый сезон всероссийского проекта «Урок цифр» пройдет в Югре с 28 сентября по 25 октября. Главная тема – искусственный интеллект и 3D-технологии. Школьникам покажут, как интернет-идеи получают реальное воплощение и где они применяются – от медицины и строительства до архитектуры и дизайна. А еще продемонстрируют, как создаются детали для робототехники или макеты для визуализации проектов, в том числе с применением инструментов искусственного интеллекта. Материалы занятий рассчитаны на 3 возрастные группы – учеников младших, средних и старших классов. Для каждой аудитории подобран свой уровень сложности. К урокам прилагаются и методические рекомендации для педагогов, а также практические задания, которые можно выполнить даже офлайн, если нет доступа к игровому тренажеру. Отмечу, программа «Урока цифры» разработана благотворительным фондом «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Сбер AI и реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация». Информация государства. И последнее. История победы, построенной на доверии югорчан. Капитан полиции Иван Мамчур из Пытьяха стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый 2026». В ходе онлайн-голосования жители округа выразили правоохранителю самый высокий индекс доверия. Второй результат у старшего лейтенанта Даниила Смолева из Нижневартовска. Замкнул тройку лучших майор полиции Павел Новаковский из Нягани. Отмечу, теперь лидер конкурса Иван Мамчур представит Югру на федеральном уровне. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале «Югра».
1: 12+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

камнем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии. Елена Васильева. Нижневартовск ждет крупную партию лифтового оборудования. В Югре капитально отремонтируют единственную в округе кадетскую школу-интернат. Осенняя сельскохозяйственная ярмарка объединила жителей Нижневартовского района. В Югре продолжается масштабная замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. Югурский фонд капремонта заключил соглашение с Карачаровским механическим заводом на поставку еще 164 новых подъемников. Вся партия предназначена для Нижневартовска, а сама замена будет проходить поэтапно в рамках региональной программы капремонта, рассчитанной на 3 года. Такой подход позволяет проводить работы без длительных неудобств для жильцов и равномерно распределять нагрузку на подрядные организации. Как отмечают в фонде, сотрудничество с заводом ведется несколько лет. Ранее в регион уже поставили 54 лифта, еще 11 планируется смонтировать в текущем году. Единственную в Югре кадетскую школу-интернат ждет капитальный ремонт. Речь об образовательном учреждении имени Героя Советского Союза Ивана Безносского в селе Нялинское Ханты-Мансийского района. После обновления воспитанники получат современные условия для учебы, проживания и занятий по военной подготовке. В здании площадью более 4500 квадратных метров, построенном еще в 2001 году, предусмотрено обновление инженерных систем, замена полов, кровли и стен, а также благоустройство прилегающей территории. По данным стройкомплекса Югры, на проведение работы из окружной казны выделен 201 миллион рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Стоит отметить, что школа-интернат начала свою деятельность в 2016 году и демонстрирует значимые результаты. С 2019 по 2024 обучение окончили 136 воспитанников, и большинство из них поступили в военные училища. Новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры» пройдет в Югре с 28 сентября по 25 октября. Главная тема – искусственный интеллект и 3D-технологии. Школьникам покажут, как интернет-идеи получают реальное воплощение и где они применяются – от медицины и строительства до архитектуры и дизайна. А еще продемонстрируют, как создаются детали для робототехники или макеты для визуализации проектов. Материалы занятия рассчитаны на 3 возрастные группы – учеников младших, средних и старших классов. Для каждой аудитории подобран свой уровень сложности. Отмечу, программа «Урока цифры» разработана благотворительным фондом «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Сбер AI. Реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». И последняя традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» объединила аграриев Нижневартовского района. Последние 3 дня торговые площадки работали сразу в 3 поселениях – Ваховске, Излучинске и Новоаганске. Посетители могли приобрести товары местных производителей, включая мясную и молочную продукцию, дикоросы и мед. Также были доступны парфюмерия и косметика. Предприниматели стараются каждый год удивлять новинками. Например, в этот раз в продаже появились палтус, семга, утиная грудка и домашняя копченая колбаса. Ранее ее делали только жареной. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:04 и 22 сентября. Сегодня вторник. Подходит к завершению первый месяц осени.
5: Я думаю, уже вторник подходит к завершению.
0: Нет, что подожди, такое? Первый месяц
5: осени. Я только
0: осени.
5: Проснулся. Глазом не успел моргнуть.
0: Первый месяц осени подходит к завершению. Надо сказать, осень прекрасная, великолепная, красивая, золотая, потрясающая. И что там с приметами?
5: Мне тоже очень нравится.
0: Обязательно.
5: Потом расскажу обязательно.
0: Да, вот, обязательно разберемся. Но я хотела сказать про другое. Вот сегодня с самого утра опять, ты это знаешь, одно и то же. У них день сурка какой-то, ей-богу.
5: У кого это?
0: Это у меня. Случилось? Почему? Ага. Потому что у меня хронический недосып в последнее время. Я все после поездки, откровенно.
5: Последние 15 лет.
0: Нет, я и после поездки в Чечню не могу восстановиться. Mm-hmm. Это правда так, потому что навалилось очень много событий. И эти события не позволяют мне полноценно отдохнуть. Ни в выходные не получилось, ни, собственно, в течение там рабочей недели. Mm-hmm. А вот тут выяснилось, что, оказывается, регулярный недосып очень сильно старит мозг. А я такая думаю, сегодня встаю с утра, ну и да. Думаю, что это там такое старит? старенькая. А это мозг, ты понимаешь?
5: Где его нашла? Засунь назад его.
0: Выяснили ученые, что регулярный недосып очень сильно ускоряет старение мозга. Почти 6 лет специалисты наблюдали за большим количеством людей в возрасте 40+, это наш с тобой персиковый возраст, и оказалось, что у людей с хронической бессонницей и с хроническим недосыпом проблемы с памятью и концентрацией возникают на 40% чаще, чем у тех людей, которые спят положенные там 7-8 часов, которые нужны взрослому человеку.
5: Но это, на мой взгляд, уже очевидно, потому что мы с тобой тоже постоянно говорим на протяжении всего времени и с возрастом все больше информации об этом узнаем, что сон — это одна из самых важных вообще
0: составляющих
5: деятельности человека. Я бы сказал, именно деятельность. Да. Поэтому я спать.
0: Вообще, если бы можно было, конечно, так взять, мне вообще складывается впечатление, что я в последнее время могу вот где села, там уснула. Вот это правда. Это именно связано как раз-таки с недосыпом. Более того, я сейчас стала даже замечать за собой, что у меня какие-то нервы появились в связи с этим, несмотря на то, что я пью успокаивающий магний.
5: Какие-то нервы. Лишние нервы появились.
0: Меня, короче, не успокаивает этот магний.
5: Раздражает магний.
0: Там таблетка большая, понимаешь, не приходится ее напополам ломать.
5: Сразу же, уже на начальном этапе все не получилось. Не так пошло, это же должно быть с удовольствием.
0: В общем, если и вы так же, как и мы, не высыпаетесь, расскажите ваш секрет бодрости и вообще секрет того, как вы, ну не знаю, приводите себя в порядок. Ты знаешь о том, что вот это вот недосып, вот этот хронический в течение месяца, если ты не досыпаешь, это сродни 3,5 годам старения мозга. То есть на 3,5 года у тебя мозг такой раз и постарел.
5: Ну ты понимаешь, это ведь есть и обратная сторона у этой медали. Если ты решишь, ну, посплю я и омоложу мозг свой надолго, то тоже не получится.
0: Не получится.
5: Вот, у тебя деградировать он будет в любом случае.
0: Обратная реакция
5: точно
0: нет.
5: Это же сродни компьютеру, насколько я понимаю, каким-то образом вот эти наши нейронные связи все. И поэтому во время сна ему нужна какая-то там дефрагментация. Хотя я уже не знаю, такого, наверное, понятия нет, как дефрагментация в компьютере. Но тем не менее, какое-то структурирование информации, запоминание того, что ты за день увидела, откладывание это в долговременную память. И представь, если этот процесс каким-то образом нарушен, то это ведет к неисправимым, мне кажется, последствиям.
0: Вот, ты понимаешь, а мы очень так...
5: Сон час нужен, про это.
0: Смотри, это хорошая идея.
5: Или сон
0: мне кажется,
5: часа.
0: Мне кажется, прям можно письмо написать. Ну, кому
5: президенту?
0: Там письмо? Можно президенту, почему нет? Потому что я уверен, он же тоже не высыпается, он же тоже человек.
5: Он придет к нам во сне, ты скажешь, Даша, Коля, одеялко подоткнет.
0: Хотя бы так.
5: Спите, спите, попозже встанете.
1: Радио «Югра». Утро на

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:12. 22 сентября, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем 19 градусов тепла, в Тюмени плюс 21. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня плюс 18. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 10 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 17 минут, 22 сентября. Что там с приметами? Интересно, ты обещал,
2: слушай,
1: ты обещал.
2: Слушай, с приметами знаешь, что интересное? Вчера я вообще поймал себя на том, что я сейчас сам начал как-то подспудно все это замечать, честное слово. Я вчера еду домой на самокате. И в районе Самарского Чугаса, по объездной, когда едешь, там тень такая, и мошек невероятное количество. Прям вот в очки летят. И я как-то, что-то мне вот ёкнуло такое. И я приезжаю домой, ну все, как бы день прошел нормально, ложусь спать, и ночью комары начинают меня кусать.
1: А, комары?
2: Комары. Сегодня ночью меня кусали комары. Не то, что там их там миллион, они напали.
1: Окно?
2: Нет, у меня открытое окно. А. Я открываю окна, пока еще погода прекрасная на улице. И я вспоминаю, ночью лежу, что примета, когда вот в это время, в этот день есть еще комары, это значит будет мягкая зима.
1: А, мягкая зима?
2: Мягкая зима будет следующая. Вот про паутину мы опять же
1: много
2: с тобой вспоминаем. Паутины просто дофига, ее прям замечаю.
1: Тьма.
2: Поэтому все говорит о том, что осень еще будет нормальная.
1: Но погода тоже об этом говорит, прогноз погоды.
2: Погода прекрасная, и пока все совпадает. Я думаю, вот это стоит заметить. Тем более, что сейчас я запомнил уже, что зима должна быть мягкой. Надо будет пощупать зиму
1: обязательно. А сегодня-то скажи мне.
2: Сегодня, ну вообще сегодня день Акима и Анны.
1: Ага, осень сегодня... у Анны, значит, и у Акима именины.
2: Именины, да, и сегодня это день рожениц считались. Причем, кстати, по-разному вот это слово, я вижу, ты сейчас в интернет сразу полезла, начинай искать. Я тебе скажу, роженицы это боги, такие богини были славянские, плодородие, вообще жизненные силы, их представляли как вот троих. А вообще правильно говорить, роженец или роженица?
1: Роженицы вообще,
2: Два варианта, роженец или рожениц. Но вот роженицы, это вот как бы не называют так женщин, это такие славянские божества были. Поэтому вот такое есть. В этот день те люди, которые решили завести ребенка, и у них никак не получается, молились вот этим святым для того, чтобы был ребенок. А еще был такой обычай, молодые, неважно, есть у них дети или нет, они должны были подарить какие-то подарки своим близким людям.
1: И
2: это тоже сулило удачу, счастье. Близкие в ответ им дарили круглые такие пироги, они были как, ну, символ
1: как
2: солнца,
1: солнышко.
2: Опять же, плодородие. Потому что все у вас получится, ребята, вы давайте старайтесь, все будет нормально.
1: Это одну историю тоже, знаешь, узнала от человека, который, ну, как ты его тоже знаешь, я не буду рассказывать средства. Максим Горшков, который, да? Я не буду рассказывать средства, которое помогло очень многим людям завести ребенка, и он сказал, что он тоже к этому прибег, как это, как это сказать?
2: Прибежал.
1: Да, прибежал.
2: Воспользовался.
1: И нормально у него двое детей. Теперь. Я не знаю, это надо научно проверить. Это надо каким-то ученым сказать, чтобы они сказали, да, это работает.
2: Это
1: понимаешь?
2: Повитуха тебе какая-то сказала?
1: Да я тебе говорю, Макс это сказал. А не повитуха, Макс мне сказал.
2: Ты не скажешь, да?
1: Я не могу. Ну, понимаешь, но такое дело, что это как бы, ну...
2: Нельзя, только наедине можно там говорить.
1: Нет, ну... не наедине, просто это же как будто бы руководство к действию, а я этого сказать не могу. Просто
2: потому
1: он...
2: что ты не врач,
1: ну,
2: как
1: конечно,
2: бы, и подтвержденных
1: но, там,
2: данных.
1: А там на самом деле не врачебное средство,
2: да?
1: Понимаешь?
2: Но
1: оно народное. Оно народное.
2: Максим Горшков же известный хирург ханты-мансийский.
1: Известный народник, вот так бы я сказала.
2: Не эколог, я бы даже сказал.
1: Так, что там еще с приметами?
2: С приметами в этот день, если выпадет снег, я надеюсь, этого не будет, то в следующем году будет плохой урожай. С урожаем тоже, я надеюсь, картошка не подорожает.
1: Еще?
2: Так, теплый и солнечный день, если сегодня, то значит будет осень нормальная и зима тоже будет теплая. Нельзя ни в коем случае сегодня начинать какие-то новые дела.
1: Так.
2: Но это, опять же, не руководство к действию. Я говорю, как наши предки вот считали, как они в этот день себя вели.
1: Так.
2: Оставлять открытыми окна на ночь, по крайней мере, потому что комары не дремлют.
1: Да.
2: Я на себе это испытал сегодня ночью.
1: Так,
2: ну и брать или давать деньги.
1: Это вообще легкотня.
2: Справимся, да? Тем более, я вчера одолжил.
1: Слушай, вот интересная история. Вот ты рассказываешь приметы, я, конечно, верю тебе, потому что ты человек, который, как бы, ну, во-первых, дольше меня живешь, во-вторых, с приметами нормально ты дружишь.
2: Суставы уже,
1: но
2: у меня
1: сегодня,
2: больше болят.
1: Да, но сегодня с утра, я же там телек включаю каждое утро, он же мне там разговаривает, и примета, которая мне запала. Вот все, что ты сказала, тоже было. Но еще была одна примета. Короче, если сегодня ты увидишь, как ежик Ежик. Ну, вот ежик, обычный ежик.
2: Слышал,
1: бежит.
2: Бежит и кричит: помогите.
1: Нет. Бежит ежик и собирает. Ты видишь, когда он собирает листики, в частности, желтенькие, там и все такое, и бежит их куда-то в норочку, кладет. Это говорит о том, что он утепляет свое жилище. Нет, это говорит о том, что зима как раз таки будет легкой. Легкая зима будет. Он просто, ну,
2: не снежной. Нет. Имеется в виду, что будет мало снега. Ну, поэтому
1: нет,
2: он утепляется.
1: Нет, просто будет нормальная зима, как не лютая, я имею в виду, что не такая, что ему пуховик придется покупать, понимаешь? Нормальная.
2: А вот если ты увидишь ежика где-нибудь в мире пуховиков, да, когда он ее будет покупать, то тогда все.
1: Если ежика.
2: Покупай второй обогреватель.
0: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии. Елена Васильева. Нижневартовск ждет крупную партию лифтового оборудования. В Югре капитально отремонтируют единственную в округе кадетскую школу-интернат. Осенняя сельскохозяйственная ярмарка объединила жителей Нижневартовского района. В Югре продолжается масштабная замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. Югорский фонд капремонта заключил соглашение с Карачаровским механическим заводом на поставку еще 164 новых подъемников. Вся партия предназначена для Нижневартовска, а сама замена будет проходить поэтапно в рамках региональной программы капремонта, рассчитанной на 3 года. Такой подход позволяет проводить работы без длительных неудобств для жильцов и равномерно распределять нагрузку на подрядные организации. Как отмечают в фонде, сотрудничество с заводом ведется несколько лет. Ранее в регион уже поставили 54 лифта, еще 11 планируют смонтировать в текущем году. Единственную в Югре кадетскую школу-интернат ждет капитальный ремонт. Речь об образовательном учреждении имени Героя Советского Союза Ивана Безносского в селе Нялинское Ханты-Мансийского района. После обновления воспитанники получат современные условия для учебы, проживания и занятий по военной подготовке. В здании площадью почти 4500 квадратных метров, построенном еще в 2001 году, предусмотрено обновление инженерных систем, замена полов, кровли и стен, а также благоустройство прилегающей территории. По данным стройкомплекса Югры, на проведение работы из окружной казны выделен 201 миллион рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Стоит отметить, что школа-интернат начала свою деятельность в 2016 году и демонстрирует значимые результаты. С 2019 по 2024 обучение окончили 136 воспитанников, и большинство из них поступили в военные училища. Новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры» пройдет в Югре с 28 сентября по 25 октября. Главная тема – искусственный интеллект и 3D-технологии. Школьникам покажут, как интернет-идеи получают реальное воплощение и где они применяются – от медицины и строительства до архитектуры и дизайна. А еще продемонстрируют, как создаются детали для робототехники или макеты для визуализации проектов. Материалы занятия рассчитаны на 3 возрастные группы – учеников младших, средних и старших классов. Для каждой аудитории подобран свой уровень сложности. Отмечу, программа «Урока цифры» разработана благотворительным фондом «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Сбер.AI. Реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». И последняя традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» объединила аграриев Нижневартовского района. Последние 3 дня торговые площадки работали сразу в 3 поселениях – Ваховский, Излучинский и Новоаганский. Посетители могли приобрести товары местных производителей, включая мясную и молочную продукцию, дикоросы и мед. Также были доступны парфюмерия и косметика. Предприниматели стараются каждый год удивлять новинками. Например, в этот раз в продаже появились палтус, семга, утиная грудка и домашняя копченая колбаса. Раньше ее делали только жареной. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: на главном окружном.
1: 7:35. 22 сентября, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до плюс 18, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 10 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: 7:46. Овны, чтобы разобраться в графике нужных дел, вам сегодня понадобится чуть больше времени.
1: Тельцы, сегодня ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью.
0: Близнецы и звезды просят вас сегодня не обижаться на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь.
1: Раки, вам сегодня предстоят великие дела, поэтому не тратьте время напрасно.
0: Львам сегодня в самый ответственный подходящий момент рядом с вами окажутся люди, которые дадут отличный совет.
1: Девы, если вы сегодня проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ.
0: Весы, звезды говорят, что вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения, поэтому присмотритесь повнимательнее.
1: Скорпионы, сегодня вам придется вступить в схватку со своими страхами, звезды пророчат вам победу.
0: Стрельцы, на словах мы, конечно, все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Для этого сегодня самый подходящий день.
1: Козероги, сегодня только в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения.
0: Водолеи, сегодня представится уникальная возможность наверстать упущенное, не упустите этот шанс.
1: Рыбы, сегодня займитесь работой, которая требует от вас высокой концентрации внимания.
2: Радио Югра.
3: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: Радио Югра.
1: 7:54 и самое время послушать очередные мифы Древней Греции. Сегодня что-то тоже сегодня, там интересное.
2: Я знаю, что я расскажу сегодня?
1: Нет, не знаю.
2: Легенду, древнегреческую легенду о том, как у павлина появился такой узор на хвосте.
1: Да ладно? Да, а что это такое есть?
2: Есть.
1: Что, серьезно?
2: Но это будет в самом конце, это такая небольшая интрига. Вот. А вообще, речь пойдет о жрице Геры. Ее звали Ио, и она была прекрасна. Она служила в храме Геры, это царица богов, жена Зевса. И, конечно,
1: Гера, жена Зевса. Да. Угу. Вот. Ладно.
2: Ну, это известно, мне кажется, да, всем.
1: Просто запуталась, так?
2: Ну вот, в общем, Зевс, конечно же, узнал о ее красоте, о красоте этой самой Ио, и воспылал к ней любовь.
1: Конечно, конечно.
2: Как и ко всем, собственно, женщинам, которые были чуть красивее камня, мне кажется. Ну, в общем, воспылал, ну и думает, ну а как? Гера же все равно узнает, тем более в ее храме это все. Ну, как бы нет. И он решил пойти на хитрость. Он для того, чтобы вывести Ио из храма, превратил ее в корову.
1: Молодец, нашел. Нравится, нормальное,
2: да,
1: такое
2: ну,
1: прям
2: хитрый,
1: решение. Вообще вот, сразу
2: превратил
1: понятно.
2: Превратил ее в корову, вывел все, как бы, и ушел. Но Гера заподозрила, говорит, что это такое?
1: Что ты с коровой пошел?
2: Из моего храма
1: вообще?
2: С коровой. Ну. Вроде как в жертву там могли принести или что.
1: Ага.
2: Нет, увел. И она заподозрила, пошла тоже на хитрость. Приходит к нему и говорит, какая красивая у тебя корова, давай ее нахваливать. И в конце концов, ну-ка подари мне ее.
1: Ага,
2: а
1: смотри.
2: Он же понимает, если сейчас я не подарю, скажу, нет, она мне самому нравится, я спалюсь.
1: Ну
2: все.
1: Да, да.
2: Ну и такой, ну ладно, забирай. Все. Гера увела ее, эту корову, и она до такой степени все это продумала, что она оставила для того, чтобы... Зевс эту корову не выкрал, она оставила стража. Аргус — это такой великан, по телу которого было раскидано 100 глаз.
1: Ого.
2: И они никогда не спали. Угу. То есть, если какой-то один начинал дремать, второй
1: умный
2: обязательно...
1: город!
2: Да.
1: В прошлом, так, ага.
2: Ну вот, ну а Зевсу уже надо вызволять свою возлюбленную.
1: Конечно.
2: И он отправляет Гермеса, одного из своих детей, отправляет для того, чтобы он помог ему это сделать. Тот приходит к великану, начинает рассказывать ему скучные, длинные истории, играть на флейте, вот эту нудятину всякую. Вот, да. И в конце концов Аргус уснул.
1: Все 100 глаз.
2: Тот достает меч и раз, и отрубил Аргусу голову.
1: Божечки.
2: Так
1: ага.
2: Погиб Аргус.
1: Так.
2: И Гера, узнав об этом, в гневе насылает на Иона вот эту корову шмеля. По некоторым версиям, это был рой шмелей. Угу, в общем, угу. Они летят, начинают кусать. Она убегает, эта бедная корова.
1: А будучи коровой, тяжело бегать, между прочим.
2: Тяжело, но тем не менее... Она убегает, у нее все получается, она бежит-бежит, перебегает через Босфор. Причем Босфор переводится как «коровья переправа».
1: Ну
2: вот
1: да.
2: Отсюда тоже еще одна штука.
1: Так,
2: через
1: так.
2: Земли скифов добирается до Кавказа, там она Прометея находит, который прикован к скалам, а Прометей переводится как «знающий будущее». И он ей предсказывает, что у нее будет тяжелая жизнь, но все-таки все потом будет нормально. В итоге она переходит в Египет, и
1: корова.
2: Там... Это корова, Ио. Да. И там, да, убегают туда, в Египет, и там уже Зевс ее расколдовывает, она становится вроде как нормальным человеком, все нормально, роман их там продолжается, уж не знаю как, но тем не менее, сейчас греки это ассоциируют, вот судя по этой легенде, с образом Исиды, вот в египетской мифологии, это Исида. Но странно, потому что Исида это тоже покровительница очага, там, верности, семьи, так же, как
1: тогда.
2: И Гера. А вот самое интересное, что Гера, узнав о том, что Аргус погиб, и он так долго охранял эту корову, и вообще служил ей верой и правдой, она решила в вечности продлить его судьбу, жизнь. И она взяла его глаза, собрала и поместила их на хвост павлина.
1: Ты что хочешь сказать, что у павлина глаза
2: Аргус? Ну, когда он раскрывает, вот у него же
1: там
2: как глаза.
1: Там кружочки такие.
2: И вот отсюда такая легенда, что именно оттуда, это такая древнегреческая легенда.
1: Обалдеть, серьезно? Мурашки у меня прям.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Нижневартовск ждет крупную партию лифтового оборудования. В Нефтеюганском районе приостановили работу одного из кафе. Осенняя сельскохозяйственная ярмарка объединила жителей Нижневартовского района. В Югре продолжается масштабная замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. Югорский фонд капремонта заключил соглашение с Карачаровским механическим заводом на поставку еще 164 новых подъемников. Вся партия предназначена для Нижневартовска, а сама замена будет проходить поэтапно в рамках региональной программы капремонта, рассчитанной на 3 года. Такой подход позволяет проводить работы без длительных неудобств для жильцов и равномерно распределять нагрузку на подрядные организации. Как отмечают в фонде, сотрудничество с заводом ведется несколько лет. Ранее в регион уже поставили 54 лифта, еще 11 планируется смонтировать в текущем году. Нефтеюганский районный суд приостановил работу одного из популярных местных кафе. Причиной стало выявление административных правонарушений в сфере миграционных ограничений. Выездная внеплановая проверка показала, что в точке общепита трудился иностранный гражданин с действующим патентом. Он занимал должность повара. И хотя документы у сотрудника были в порядке, сама занятость оказалась незаконной. Дело в том, что распоряжением губернатора Югры с 1 января текущего года в округе запрещено привлекать к работе по патенту уроженцев иных государств в 27 сферах, в том числе в общественном питании. Работодателям дали срок привести штат в соответствие. В качестве наказания введены временные ограничения с минимальным сроком 14 суток. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» объединила аграриев Нижневартовского района. Последние 3 дня торговые площадки работали сразу в 3 поселениях – Ваховский, Излучинский и Новоаганский. Посетители могли приобрести товары местных производителей, включая мясную и молочную продукцию, дикоросы и мед. Также были доступны парфюмерия и косметика. Предприниматели стараются каждый год удивлять новинками. Например, в этот раз в продаже появились палтус, семга, утиная грудка и домашняя копченая колбаса. Ранее ее делали только жареной. И последнее. Спорт – это не только про рекорды, но и про возможность снять стресс и почувствовать себя лучше. Сотрудники АО НК «Кондонефть» дочернего общества «Роснефти» стали участниками кросса нации, выйдя на старт вместе с тысячами единомышленников. На предприятии стараются поддерживать интерес персонала к физической активности. Здесь уверены, что совместные тренировки и участие в забегах помогают не только укрепить здоровье, но и наладить контакт между коллегами из разных отделов. Общие тренировки и выезды на соревнования создают атмосферу доверия, которая помогает в повседневных рабочих процессах. «Кондонефть» продолжает поддерживать интерес сотрудников к активному образу жизни, выступая надежным партнером в их спортивных начинаниях. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. Сегодня, напомню, 22 сентября. Правильно же? 22 сентября. Правильно. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе Мы утро. Сегодня отмечаем всемирный, между прочим, день без автомобиля. И на вопрос, большой можем праздник. Ли мы обходиться в современном мире без автомобиля, конечно же, да, стоит ответить. Ну, это, ну, видно же, что мы можем, в принципе, обойтись без автомобиля.
5: Мы можем пока сидим тут, да, в кресле, но, да, в студии.
0: Да,
5: можем.
0: Но, с другой стороны, я хочу сказать, что вот я, наверное, все-таки не готова отказаться от автомобиля, несмотря ни на что, несмотря на высокие цены на бензин, несмотря на то, что какая ситуация сейчас с этим бензином, да, там. А это, ладно, сейчас наладилось в Югре, сейчас я, ну, во всяком случае, в Ханты-Мансийске точно наладилось, потому что нет вот этих очередей невероятных, которые были, да, и есть канал, я уже говорила про него, там огромное количество людей.
5: Но нет, приехать? И быстрее заправиться.
0: Там, да? На самом деле еще говорят, но это уже такая, как будто бы превратилась в личную переписку. И дай спрошу.
5: Просто
0: по инерции еще ребята, есть там бензин? Вон, да? Там-то. Да, есть еще бензин. Мы сегодня хотим выяснить, почему вы ежедневно садитесь за руль. Ну, потому что машина — это такая штука, которая как бы, ну, уже влилась, что ли, в нашу жизнь. Проросла. Ну, во мне так точно проросла.
5: Ну, понятно. Но у каждого все равно свое отношение к этому, и каждый по своим причинам садится, да, за руль. Кто-то вот действительно, как ты, пророс, и все, жить не представляет свою жизнь без автомобиля. А кто-то просто, чтобы добраться из точки А в точку Б.
0: Вот мы как раз сегодня и выясним, 8. А почему вы ежедневно садитесь за руль? Какая причина у вас для этого? Есть у нас 6 вариантов ответа. Дорога до работы, иначе не добраться. Mm-hmm. Не бывает такое, почему нет? С детьми удобнее. Садик, школа, кружки и так далее. Общественный транспорт ходит плохо или просто не по маршруту. Такое тоже бывает. Да, нужно, конечно, там несколько пересадок сделать. Например. Да. Экономия времени на машине, потому что быстрее. Дальше комфорт и личное пространство. И просто люблю водить. Потрясающий ответ, за который, между прочим, я тоже проголосовала. Итак, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, почему вы ежедневно садитесь за руль. Готовы ли вы отказаться от своего автомобиля? Ну, хотя бы сегодня, во всемирный
5: хотя
0: день без автомобиля.
5: День, да.
0: Ну и плюс ко всему, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там голосование и на стене, и в канале. В канале, кстати, можно посмотреть наше интервью о программе 7 до 10, которую мы принимали участие в понедельник в этой программе, mm-hmm. и можно посмотреть, что мы там наговорили.
5: Да, к сожалению, у нас теперь нет рубрики с ребятами, мы с ними редко видимся, поэтому с удовольствием сходили в гости.
0: Да, в общем, посмотрите и проголосуйте, и, конечно же, расскажите, и про автомобиль расскажите, и про вообще все, что думаете по этому поводу, да? Готовы отказаться от автомобиля, потому что что? Потому что, ну, ценник на бензин какой-то ого-гошный, хотя я большой, ну, какого-то скачка какого-то большого сейчас пока что не заметила, да, есть заправки, на которых, ну, не знаю.
5: Слишком дорого стоит бензин. Я даже не представляю, честно, вот каким образом меняются цены на бензин, потому что, ну, не актуально.
0: Пешеход.
5: Я пешеход, действительно.
0: Ну, конечно, ты пешеход.
5: Но я помню время, когда у меня был автомобиль, и я водил, и когда вот отказался от автомобиля, это был невероятно сложный переход. Угу. Потому что дошло, понимаешь, до того, что там, не знаю, 20 метров надо до магазина доехать, все, сел на машину, поехал.
0: Ну куда? Да, это действительно
5: так. Я утрирую,
0: так.
5: конечно, про 20 метров, но тем не менее, в Волчарах расстояние совсем небольшое.
0: Ну, слушай, ну сколько там, сколько улиц в Волчарах, что нельзя пройти ногами?
5: Да везде можно пройти ногами. Все Волчары, наверное, за пару часов вокруг обойдешь.
0: Такие ничего. Большие Волчары.
5: Такие большие Волчары.
0: Ничего
5: большие,
0: себе.
5: Красивые.
1: Радио Югра. Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 11 минут. 22 сентября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 21 градус тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 18, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:16. Почему вы ежедневно садитесь за руль? Вот вопрос сегодняшнего утра, причем во Всемирный день без автомобиля. Вообще, это же акция такая была придумана в 70-х там годах.
3: И, экологическая, так
2: ну
3: понимаю,
2: да, конечно, да. Надо сказать, что вот в мировом экологическом сообществе эта идея Всемирного дня без автомобиля как раз-таки с 70-х годов и зрела. И так... Там случился такой масштабный нефтяной кризис в то время, и он заставил задуматься не столько о вреде машин для природы, скорее поставить вопрос, как там жить по-другому, да. Но надо сказать, что все это вообще никуда не вылилось, ни в какую волну там активизма, там все это не вылилось, и к широкому обсуждению этого дня без автомобиля приступили спустя 20 лет. И принято считать, что в 1994 году один политолог из Америки, специалист по урбанистике и транспорту по фамилии Бриттон, впервые рассказал на конференции об идее провести день без автомобиля во всем мире. И в первые годы это вообще должного эффекта никакого не возымело. Только там пару городов в Европе объявили о том, что проведут эту акцию. И то...
3: Ну так, спустя рукава,
2: да,
3: ладно. Задолбал ты,
2: да,
3: уже, ладно, проведем.
2: Да. Я хочу сказать, что это в то время, конечно, ни о каком экологическом активизме речи не шло. И все изменилось, когда случился 1997 год, и в Великобритании на государственном уровне объявили 22 сентября днем без машин. Ну и все, и к следующему году к акции присоединились уже, и Франция присоединилась, и много там других разных стран. И вообще надо сказать, что Москва это не первый город страны, власти которого поддержали эту идею. В столице он прошел в 2008 году. С 1997 по 2008. Понимаешь, только очень много времени прошло. Но мы с тобой были в Москве, ты видел, сколько там машин.
3: Это невероятно. Я бы не хотел там водить автомобиль. Никогда в жизни.
2: Вот.
3: Я не понимаю. Это, мне кажется, там другие права надо выдавать. Другой уровень вождения, там, не знаю.
2: То есть у тебя в автомобильных правах должны быть, в водительских правах должна быть отметка. Я ездил. Я ездил по Москве.
3: Нет, вообще, чтобы допустить тебя, ты не знаю, там должен какие-то экстремальные курсы вождения пройти. Ну, правда, это что-то невероятное.
2: Вот даже несмотря на то, что я не первый раз там в Москве, я на машине там не ездила, да, и, наверное, вряд ли я там буду пользоваться, например, услугами каршеринга, потому что я действительно не готова. Не потому, что я там плохо вожу автомобиль, я нормально вожу автомобиль, я там комфортно себя чувствую в разных городах, по Екатеринбургу, по Тюмени, по Тобольску, по Сургуту, я могу, ну, в общем, в тех городах, в которых я была, по Омску прекрасно я ездила, великолепно. И, ну, что касается Москвы, это точно не тот город, где бы я хотела водить автомобиль. Даже хотя бы попробовать, потому что я не уверена в тех, кто находится со мной в одном потоке. Это, ну, это те, кто ездил в Москве, те понимают, о чем мы сейчас говорим. Потому
3: вообще,
2: что
3: никогда не знаешь, какой маневр совершит,
2: да,
3: кто-то.
2: Да, поворотники.
3: Но вообще, я на самом деле помню времена еще. Молодежи, наверное, это будет непонятно.
2: Молодежь, смотри, что говорит, молодежь.
3: Вот совсем людям, которые вот родились, скажем, последние 20 лет, им будет это непонятно.
2: Про
3: я
2: что?
3: Помню времена, когда покататься на мотоцикле, там, допустим, или на машине, это было развлечение. Правда, потому что не было. Вот я в Болчарах родился, не было автомобилей. Там у нескольких людей
2: реально
3: были автомобили.
2: Не было машин там?
3: Мы играли на дороге, вот мне когда было там 6, 7, 8,
2: это
3: 9
2: очень
3: лет.
2: Давно, 40 лет
3: мы
2: назад.
3: Играли на дороге в банки там, по баталке, как это у каждого
2: по-разному
3: называется.
2: Да.
3: И мы играли прямо на проезжей части. Это сложно было проезжей частью назвать, потому что прохожая часть, что ли, была.
2: Ну, то есть...
3: И там, если раз в час проезжал какой-нибудь мотоцикл, то это было событие. Да?
2: Мы
3: там расступались, собирали банки, смотрели, там свистели, он проезжал, и мы все опять играли час примерно.
2: Прикольно.
3: Но это было очень редко. И даже когда появились, знаешь, там мотоблоки, на которых там пахали землю, на них можно было ездить, они там с телегами и все такое, мы ездили на мотоблоках.
2: Uh-huh.
3: Это было медленнее, чем пешком, понимаешь, он едет там сколько, 5 километров в час.
2: Но
3: ты едешь, понимаешь, и это кайф какой-то невероятный. А если тебе еще порулить далее, это вообще...
2: Это вообще, конечно. Ну, слушай, но я-то в большом городе родилась и выросла, в столице, надо сказать, да, понятием с автомобилями проблем не было, там всегда были машины, ну, правда, автобусы, там, троллейбусы, маршрутки, и там у соседей были автомобили. Да, сначала их было не очень много, потом с каждым днем становилось все больше и больше. Я не знаю, какая ситуация сейчас там, да, потому что я очень давно там не была, но подозреваю, не меньше автомобилей, чем здесь, как бы, да, и здесь у нас большое количество машин. Даже когда я начинала только водить автомобиль, в Ханты-Мансийске было машин, ну, в 3 раза меньше, а то и в 4 раза меньше, чем сейчас. А это было там как-то 15 лет назад. Это не так давно, на на самом деле. Но изменилось, конечно, все. И сейчас, мне кажется, в каждой семье, ну,
3: да еще и не по одному,
2: не по одному автомобилю, да. Совершенно точно. Понятно, есть люди, у которых нет автомобиля, они не готовы там по разным причинам садиться за руль автомобиля. Ну, кто-то совсем не видит смысла в этом, кто-то не имеет какой-то финансовой возможности, mm-hmm. кто-то понимает, что ему автомобиль вообще не нужен. Он классно себя
3: на
2: чувствует там. Да, на общественном транспорте.
3: Или пешком ходит.
2: Но я, например, не готова отказаться от автомобиля в силу разных причин. Можно об этом поговорить вот буквально через несколько mm-hmm. минут, ну, конечно, если интересно. Что выясняем? Не забываем рассказывать, почему вы ежедневно садитесь за руль. Рассказывайте.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама. Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале «Югра».
4: 12+.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
11: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
12: Без возрастных ограничений.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:27. Мы выясняем сегодня, почему вы ежедневно садитесь за руль. Вот сейчас вот тысячи югорчан едут за рулем автомобиля. Кто-то там на работу, кто-то детей в садик, в школу везет. А кто-то в общественном транспорте едет и говорит, что зачем мне ваш автомобиль. Вот почему вы ежедневно садитесь за руль. 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Рассказывайте. И что касается голосования, в нашей группе во ВКонтакте можно принять участие в голосовании. Там несколько вариантов, за несколько вариантов можно голосовать. Там что, дорога до работы, иначе не добраться. С детьми удобнее, садик, школа, кружки, общественный транспорт ходит плохо или там не по маршруту. Сажусь за руль, потому что это экономия времени, на машине быстрее. Комфорт и личное пространство ценю, потому все время за рулем. И просто люблю водить.
3: Ну, вот, мне кажется, вот этот вариант, он такой универсальный. Просто люблю водить, да, он для всех.
2: Это я.
3: Думаю, что все люди, которые садятся за руль, они все любят водить.
2: Я знаю вот людей, которые, ой, я так терпеть не могу ездить за рулем.
3: Тем
2: но
3: не
2: мне вот,
3: ездят.
2: Да, но мне вынужден, понимаешь, вот вынужден, да. А, но это такой человек, которому все вот, ну прям все плохо кругом, понимаешь, вот это вот и хлеб невкусный, и яблоки не красные, и солнце не греет. Ну, короче, вот, и
3: не
2: автомобиль этот...
3: Ты
2: что? Ты что плетешь? Ты что говоришь такое?
3: Ну, а ты по каким причинам, конечно, каждый день за
2: руль? Я хочу сказать, что, конечно, автомобиль это прямо вот частичка меня. Я вообще сейчас не представляю, что будет, если вдруг так случится, что у меня не будет этого автомобиля. И я бы не хотела, конечно, столкнуться с такой ситуацией ни в коем случае. И что касается... Не потому что я там, знаешь, ой, да я там выпендриваюсь там или еще что-то. Я не готова ездить на общественном транспорте. Причина одна. Я некоторое время назад решила, ну не эксперимент, какой эксперимент, но так вышло, что мне пришлось там, да, сесть в общественный транспорт. И то, что я там увидела, я поняла, что я не готова с этим мириться. Было очень много людей, и кто-то там, знаешь, вот это рядом со мной сел дяденька, не совсем свеженький. Не совсем свеженький отовсюду.
3: Не совсем трезвенький.
2: Не совсем трезвенький, не совсем свеженький. И я поняла, что мне очень некомфортно.
3: Ага.
2: И я даже вышла не на своей остановке, потому что, ну, просто...
3: Потерялась потом.
2: Да ну, что я потерялась?
3: Цыгане, не дай бог, украдут где-то.
2: Цыгане-то во сне. Подожди, цыгане.
3: На автобусах не езжу.
2: Цыгане меня во сне.
3: Зато это какой большой мир, интересный. Ты понимаешь, все время знакомишься с новыми людьми. Попадаешь в интересные ситуации. Я тебе рассказывал, как я женщину вынес из автобуса. Не из горящего автобуса, понимаешь, да?
2: Повтори.
3: Ну, правда, мне иногда, на самом деле, тоже тяжело ездить и взаимодействовать с людьми, которые плохо понимают, что вообще происходит вокруг, что надо уважать как бы людей.
2: Ну да, потому что это общественное пространство.
3: Зажали меня в конце автобуса сначала, пока он был полный, а потом он освободился, и стоит передо мной женщина. А за ней абсолютно пусто. А я вот прижат к ней. Мы на расстоянии поцелуя. Мне было интересно, нравятся ли ей мои духи. Ну, в общем, я ей говорю, можно вот мы туда пройдем, там свободно. Она говорит, да, давайте пройдем. Я говорю, ну вы пропустите меня, пожалуйста. А что это я должна проходить?
2: Что это я?
3: Я сначала хотел объяснить ей, ну потому что там свободно, вот потому что, ну вроде как там удобнее будет, а потом просто поднял и вынес ее туда. Она меня била сумкой, но я понял, что бесполезно, это долго, это будет, ну зачем?
2: Да.
3: И я как бы все, восстановил справедливость.
2: Подожди, потом-то вы познакомились вместе,
3: нет,
2: вышли в кафе,
3: нет,
2: туда-сюда?
3: Нет, нет, она что-то мне там говорила.
2: А, да поцелуя, короче,
3: да,
2: не дошло.
3: Да, не дошло.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовск ждет крупную партию лифтового оборудования. В Нефтеюганском районе приостановили работу одного из кафе. Осенняя сельскохозяйственная ярмарка объединила жителей Нижневартовского района. В Югре продолжается масштабная замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. Югорский фонд капремонта заключил соглашение с Карачаровским механическим заводом на поставку еще 164 новых подъемников. Вся партия предназначена для Нижневартовска, а сама замена будет проходить поэтапно в рамках региональной программы капремонта, рассчитанной на 3 года. Такой подход позволяет проводить работы без длительных неудобств для жильцов и равномерно распределять нагрузку на подрядные организации. Как отмечают в фонде, сотрудничество с заводом ведется несколько лет. Ранее в регион уже поставили 54 лифта, еще 11 планируется смонтировать в текущем году. Нефтеюганский районный суд приостановил работу одного из популярных местных кафе. Причиной стало выявление административных правонарушений в сфере миграционных ограничений. Выездная внеплановая проверка показала, что в точке общепита трудился иностранный гражданин с действующим патентом. Он занимал должность повара. И хотя документы у сотрудника были в порядке, сама занятость оказалась незаконной. Дело в том, что распоряжением губернатора Югры с 1 января текущего года в округе запрещено привлекать к работе по патенту уроженцев иных государств в 27 сферах, в том числе в общественном питании. Работодателям дали срок привести штат в соответствие. В качестве наказания введены временные ограничения с минимальным сроком 14 суток. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» объединила аграриев Нижневартовского района. Последние три дня торговые площадки работали сразу в трех поселениях – Ваховский, Излучинский и Новоаганский. Посетители могли приобрести товары местных производителей, включая мясную и молочную продукцию, дикоросы и мед. Также были доступны парфюмерия и косметика. Предприниматели стараются каждый год удивлять новинками. Например, в этот раз в продаже появились палтус, семга, утиная грудка и домашняя копченая колбаса. Ранее ее делали только жареной. И последнее. Спорт – это не только про рекорды, но и про возможность снять стресс и почувствовать себя лучше. Сотрудники АО «НК «Кондонефть» дочернего общества «Роснефти» стали участниками кросса нации, выйдя на старт вместе с тысячами единомышленников. На предприятии стараются поддерживать интерес персонала к физической активности. Здесь уверены, что совместные тренировки и участие в забегах помогают не только укрепить здоровье, но и наладить контакт между коллегами из разных отделов. Общие тренировки и выезды на соревнования создают атмосферу доверия, которая помогает в повседневных рабочих процессах. «Кондонефть» продолжает поддерживать интерес сотрудников к активному образу жизни, выступая надежным партнером в их спортивных начинаниях. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 22 сентября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 21 градус тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до 18 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово столбик термометра поднимется на 20 градусов выше нулевой отметки. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске плюс 9. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:39. Мы выясним сегодня, по какой причине вы каждый день садитесь за руль. Вот что вас заставляет это делать. Плюс 7 950 510 66 66. Плюс ко всему, вы можете смело похвастаться своим автомобилем. Да. Вот он у вас, представьте, красивый. Вот вы сейчас едете, руль вот держите. Он так приятно, руки, рукам очень приятен этот руль. Пахнет классно.
3: Сиденье
2: в автомобиле.
3: Удобное.
2: Сиденье здоровские. Да? Вообще так здорово. Он едет тихо. И вот ты понимаешь, и бензин у тебя вот есть в баке. И все это тебя устраивает. И нет вот этих лишних каких-то шумов,
3: нигде
2: запахов.
3: Ничего не дребезжит.
2: Вообще, я хочу сказать, что личный автомобиль сегодня есть примерно у 61% россиян в целом. Но надо сказать, что вот в этом году доля владельцев сокращается немножечко совсем. Но все это как раз сейчас на фоне роста цен на бензин, на фоне роста цен на автомобили и на фоне развития альтернативного транспорта, такого, как, собственно,
3: как
2: самокаты.
3: Как у меня, как самокат, да, вообще классный транспорт.
2: Там,
3: мне кажется, это вообще
2: штуки.
3: Транспорт будущего.
2: Ну, слушай, ну вот в наших краях, вот о каком транспорте будущего ты сейчас можешь говорить?
3: Вот
2: классно,
3: самокат.
2: Когда
3: ну,
2: тепло, все здорово, да. Ты можешь весной поехать, когда уже не так холодно и дорога не такая замерзшая, да? Это риск там упасть или попасть в какую-то автоаварию.
3: Ну, все лето, осень, весну, да,
2: да.
3: Я ездил зимой. С мая, по-моему, в апреле, в конце апреля я начал ездить.
2: Зимой,
3: понятно, я пересяду на общественный транспорт.
2: Вот
3: я буду ездить на автобусе. И вот у нас здесь, мне кажется, это просто удобнее не придумаешь. Вот у нас здесь, возле прямо центрального входа, остановка. Я выхожу, сажусь на
2: Пятерочку. А ты сейчас про общественный транспорт?
3: Да, или на 26-й. И я доезжаю до дома. Мне нужно 2 минуты, чтобы дойти от остановки до дома. Тем более вот это сейчас приложение «Умный транспорт», оно очень неплохо работает. Да, меня немножко подбешивает, что не все водители регистрируют свои автобусы в этом «Умном транспорте». Иной раз подъезжает автобус, а его нет в приложении.
2: Ага.
3: И вот это немножко неудобно. Но, в принципе, когда я выхожу из дому, я могу понять, ага, через 5 минут подъедет автобус к остановочке. И если я знаю расписание, это тоже очень классно. Скажем, в 5 минут 7-го каждое утро от остановки на Гидронамыве там отъезжает автобус номер 5. Я в него сажусь, успеваю. Я могу выйти за 3 минуты до автобуса и сесть в него. Это очень
2: успеть.
3: Удобно.
2: Но, нет, но пока что ты меня не убедил пересесть
3: автомобиля. Понимаешь, я не пытаюсь тебя убедить. У тебя уже есть автомобиль. Я думаю, в целях экономии, если бы ты решила сэкономить, скажем, на бензине, то вот это помогло бы тебе, если бы ты только до работы, скажем, и домой, при условии, что у тебя прямо к дому, а у тебя прямо к дому подъедет транспорт, автобус прямо к дому, ты потратишь немного времени и, по-моему, 40 рублей. Я давно, правда, не ездил
2: не
3: на автобусе.
2: Знаю. Я вообще не знаю, сколько стоит сейчас.
3: А самокат, но на маршрутках 40 рублей, на автобусе, по-моему, 37 еще. В любом случае, тебе бы было экономнее, потому что, когда ты едешь с работы, ты обязательно заедешь еще куда-нибудь на маркетплейс.
2: Ага.
3: Еще просто проедешь все по городу. Разогреешь автомобиль зимой, ты прогонишь его по объездной, потратишь время, правильно?
2: Ну,
3: Сел на автобус, все две минутки.
2: Смотри, а я села в автомобиль, он теплый,
3: это
2: никого нет рядом. Значит, нет никаких очень напрягающих... Я плачу за комфорт.
3: Да.
2: Плюс ко всему, мне надо в магазин. Я спокойно подъехала, взяла там какие надо мне тяжелые сумки из этого магазина, вышла, а там же мне молоко, вот это, знаешь, виноград.
3: Да,
2: 2
3: литра, я помню,
2: вот,
3: в день.
2: Да, картошка и все остальное. И вот и все. И я не иду до остановки, я не стою на улице на 7 ветрах. Несмотря на то, что здесь у нас сейчас в Ханты-Мансийске меняют опять остановочные комплексы, и очень надеюсь на то, что везде будут они закрыты, и все в порядке, да. Но я, ну, все классно, меня устраивает мой автомобиль. Вообще, надо сказать, что у нас здесь в Югре уровень автомобилизации один из самых высоких в стране. На 1000 жителей приходится 401 легковая машина. Это очень много.
3: Ну, да,
2: это больше, чем на юге Тюменской области и больше, чем на Ямале. И понятно, что это вообще не случайно, потому что, ну, во-первых, у нас расстояния не очень большие внутри городов, а уж между городами очень мы разбросаны. Примерно.

0: примерно одинаково, плюс-минус 300 километров между городами. И, скажем, для того, чтобы добраться из одного города в другой, но пока вот этот автобус, общественный транспорт, я имею в виду...
1: Вот по переезду вот между городами, это просто, да, это автомобиль, мне кажется, тут ты будешь в плюсе в любом случае. Тебе не надо подстраиваться под расписание автобуса.
0: Ну да.
1: Если вот как у меня собака есть, все. Сейчас практически ни на одном автобусе с моей собакой меня никто не пустит.
0: Ну, конечно, у тебя не собака.
1: Она у меня не выездная просто получается.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:48. Ровно, чтобы разобраться в графике нужных дел, вам сегодня понадобится чуть больше времени.
1: Тельцы, сегодня ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью.
0: Наконец-то, близнецы, звезды просят вас сегодня не обижаться на тех, кто хочет реально вам чем-то помочь.
1: Раки, вам сегодня предстоят великие дела, поэтому не тратьте время напрасно.
0: Львы, самый ответственный и подходящий момент. Сегодня рядом с вами окажутся люди, которые дадут отличный совет.
1: Девы, сегодня, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ.
0: Весы, звезды говорят, что вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Присмотритесь повнимательнее.
1: Скорпионам сегодня придется вступить в схватку со своими страхами. Звезды пророчат вам победу.
0: Стрельцы, на словах мы, конечно, все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Для этого сегодня самый подходящий день.
1: Козероги, сегодня только в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения.
0: Водолеи, сегодня представится уникальная возможность наверстать упущенное. Не упустите этот шанс.
1: Рыбы, сегодня займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.

0: Радио Югра.
1: 8:53, и мы выясняем сегодня, почему вы ежедневно садитесь за руль. Ну вот какая причина, которая вас заставляет это делать? Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Наталья пишет: каждое утро я с вами, поэтому вот, собственно, сажусь за руль автомобиля.
2: Очень приятно.
1: Олег подтверждает: да, в машине радио, вот и езжу, вас слушаю. Да, ну все правильно делаете, я считаю, да, отличное утро, правильное самое утро в компании с нами. И продолжая разговор про...
2: Слушай, по поводу, вот мы с тобой начали про транспорт будущего, про самокат. И я вот просто настаиваю на том, что это действительно так. Единственное, что сейчас у нас дорожек, ну, не очень все в порядке с дорожками, потому что, ну, вот, например, по объездной там где-то... в общем, на самокате, как и на велосипеде, не очень удобно ездить по брусчатке.
1: Но смотря какой самокат, надо же понимать, если у него определенная мощность, то ты будешь обязан ездить.
2: Это да, по дороге. Я к тому, что... Но сейчас у нас же сделали уже пространство для велосипедистов. Все нормально, вокруг всего города можно. И эти же дорожки, я так понимаю, они же и для самокатистов. В том случае, конечно, если ты нормально едешь, все соблюдаешь, никого не нарушаешь, там притормаживаешь, когда пешеходов обгоняешь, еще что-то, а не летишь, сломя голову, тогда все как бы нормально. И понимаешь, ты разгружаешь ведь трафик таким образом. Ну, что ты такой?
1: Я просто, ты сейчас говоришь, а я вспоминаю случай, буквально позавчера произошел.
2: Ну-ка.
1: Когда я выезжала из района Анны Коньковой, там вот этот вот, если честно, дурацкий выезд в новые дома, и нужно вот, собственно, на объездную туда проехать, и почему-то все забывают, что там тоже существуют правила дорожного движения, светофорное регулирование и все остальное. И вот я стою, никого не трогаю, и человек, который... Мне нужно выехать из дворов, а здесь вот, собственно, дорога. Я, если честно, не знаю, как она называется. И получается, что я уступаю всем тем, кто по этой дороге едет, и человек сердобольный мне показывает фарами: пожалуйста, проезжайте, все, чтобы не создавать пробку. И я как бы вижу это, я ведь никакого подвоха-то не чувствую и не понимаю, что может произойти что-то, что может заставить меня попасть в ДТП. И вот откуда ни возьмись, из-под земли, практически из-под земли, вылетает с глазами на затылке взрослый человек на вот таком вот дырчике, я по-другому сказать не могу, как у тебя, и он не смотрит по сторонам. Вот он как шел, пересекая проезжую часть, там, где ему пересекать нельзя, он не спешился, ничего. Вот он как шел на этом самокате, так, собственно, и шел. И мне хватило, ну, какой-то, я не знаю, откуда там случилась эта невероятная, как это сказать, реакция, когда я успела нажать на тормоз, и он меня практически на капот мне залетел. Он, конечно, про себя услышал столько, не только от меня, но еще от человека, который пропускал автомобиль, что я понимаю, что как-то нужно, ну, всем нам уживаться, вам нужно учить правила, вам, в смысле, тем, кто ездит на самокате.
2: Надо всем учить правила дорожного движения, потому что автомобилисты тоже себя так ведут, бывает. Я думаю, ты попадала и в такие ситуации, и ребенок выбегал у тебя на дороге, понимаешь? Это, ну, понятно, что все находятся в группе риска, и всем надо соблюдать правила дорожного движения, и всем друг друга уважать. Я понимаю, когда человек на самокате не спешивается на пешеходном переходе, особенно на нерегулируемом, начинает переезжать, и понятно, что он теперь не пешеход.
1: Да, да, конечно,
2: и
1: он транспортное средство, конечно.
2: И я знаю многих людей, которые не пропускают.
1: Но я так делаю,
2: И я считаю, что вы совершенно правы в этом случае. Спешься, покажи, что ты
1: пешеход.
2: Что
1: и
2: ты
1: мы тогда
2: пешеход,
1: тебя
2: да, все нормально.
1: Да.
2: Но дело в том, что очень часто я, например, еду здесь по Комсомольской улице, когда спускаешься туда на Промышленную, и там есть поворот, когда главная дорога у меня, я начинаю поворачивать, я на самокате, да, я все понимаю. И человек, у которого второстепенная дорога, он начинает совершать свой маневр. То есть ему вообще по барабану, что кто-то едет по дороге.
1: А ты по проезжей части?
2: Конечно, я еду по проезжей части, я включил поворотник, я показываю,
1: то есть ты полноценный участник дорожного движения.
2: И так бывает и у нас тоже на гидрономыве, когда вот едешь там двухсторонние, причем, то есть с одной стороны у тебя в одну сторону едешь, в другую. Да. Ну, то есть между ними там палисадник, или как это правильно называется, ну, то есть разделительная есть какая-то штука. И там тоже человек выворачивает, я еду по главной дороге, а он со второстепенной. И он не пропускает меня, он не включает поворотник. Нет, я думаю, что он меня прекрасно видит, но не считает полноценным участником дорожного движения. Это ведь тоже неуважение к себе.
1: Ну, я согласна здесь.
2: И если мы будем все взаимовежливы, и пешеходы, и будем придерживаться правила правой руки пешеходы в том числе, и водители автомобилей, то все, я думаю, будет нормально. Ну и, конечно, нет инфраструктуры пока еще для самокатов. Если сделать такую же дорожку, выделенную какую-то, как для пешеходов, то я думаю, что все будет нормально.
1: Ладно, хорошо, согласна. Продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра подтвердила высокие стандарты прозрачности выборов. Белоярский попал в книгу рекордов России. В Нефтеюганском районе приостановили работу одного из кафе. Состоявшаяся в Югре избирательная кампания показала, что Институт общественного наблюдения в регионе стал по-настоящему эффективным инструментом. Масштабная сеть из 3000 подготовленных специалистов обеспечила полноценный контроль за ходом голосования на всех уровнях. Ключевым звеном системы стал Центр общественного наблюдения, который аккумулировал информацию со всего округа. Такой подход позволил создать фильтр безопасности. Любые вопросы, возникавшие на участках, проходили через экспертную оценку и при необходимости передавались в избиркомы. По словам руководителя регионального штаба по наблюдению за выборами Алсу Магановой, именно слаженная работа этой команды позволила избежать нарушений и обеспечить доверие граждан к результатам нынешней кампании. Общественный контроль в Югре перестал быть формальностью, превратившись в надежный механизм защиты волеизъявления граждан. Уникальное достижение официально зафиксировали в Белоярском. Местная скульптура «Священный лось» признана самой высокой в стране. Сертификат, подтверждающий рекорд, вручил главе района Сергею Маненкову главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Монумент действительно поражает масштабами. Почти 9 метров в высоту и внушительный размах рогов в 4,5 метра. Авторы проекта выбрали для работы зеркальную нержавеющую сталь. Благодаря такой отделке гигант буквально растворяется в северном пейзаже, отражая небо и речные просторы. Этот арт-объект стал центральным элементом обновленной набережной, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Выбор образа не случайен. Для коренных народов Севера лось – это не просто лесной житель, а сакральный символ, хранитель тайги. Теперь Белоярский может по праву гордиться не только комфортным общественным пространством, но и новой достопримечательностью, объединившей древние легенды с современным искусством. Нефтеюганский районный суд приостановил работу одного из популярных местных кафе. Причиной стало выявление административных правонарушений в сфере миграционных ограничений. Выездная внеплановая проверка показала, что в точке общепита трудился иностранный гражданин с действующим патентом. Он занимал должность повара. И хотя документы у сотрудника были в порядке, сама занятость оказалась незаконной. Дело в том, что распоряжением губернатора Югры с 1 января текущего года в округе запрещено привлекать к работе по патенту уроженцев иных государств в 27 сферах, в том числе в общественном питании. Работодателям дали срок привести штат в соответствие. В качестве наказания введены временные ограничения с минимальным сроком 14 суток. И последнее. Спорт – это не только про рекорды, но и про возможность снять стресс и почувствовать себя лучше. Сотрудники АО «НК «Кондонефть» дочернего общества «Роснефти» стали участниками кросса нации, выйдя на старт вместе с тысячами единомышленников. На предприятии стараются поддерживать интерес персонала к физической активности. Здесь уверены, что совместные тренировки и участие в забегах помогают не только укрепить здоровье, но и наладить контакт между коллегами из разных отделов. Общие тренировки и выезды на соревнования создают атмосферу доверия, которая помогает в повседневных рабочих процессах. «Кондонефть» продолжает поддерживать интерес сотрудников к активному образу жизни, выступая надежным партнером в их спортивных начинаниях. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 5 минут, 22 сентября, вторник, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Мы сегодня про машины, про мои любимые. Почему вы ежедневно садитесь за руль? Что вас заставляет это сделать? Плюс 7-950-510-66-66. В любви своим автомобилем можно признаться. Почему нет? Видишь, у тебя нет. Хотя вот смотри, вот у тебя самокат, да? И ты, хотя бы раз ему говоришь, как есть имя у него?
5: Нет. Не придумал еще имя.
0: Безымянный ездит.
5: Безымянный пока не заслужил еще. Свистом подзываю пока еще. Но вообще я на нем проехал уже 1200 километров.
0: Да ладно?
5: Да, и я очень сильно сэкономил.
0: То есть до Екатеринбурга ты уже, в принципе, доехал, получается.
5: Мог бы получается,
0: правда, доехать. Правда, 1200 уже?
5: 1200 километров,
0: ничего себе,
5: да,
0: слушай. Ну, здорово. И верой, и правдой, как говорится,
5: правдой пока
0: служит. Молодец.
5: Порядке,
0: причем... Лена пишет, люблю машину свою, люблю водить. Лена Микишева, а тот человек, который про добрые крышечки все знает, вот как раз говорит плюс. Ну, почему садитесь за руль? А плюс крышечки добрые, удобно перевозить.
5: Лена, я кучу крышечек накопил уже, ждем тебя в гости.
0: Есть еще сообщение от Елены. Кстати, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете... Да, вы нам рассказываете, по какой причине вы каждый день садитесь за руль. Доброе утро. Никогда не мечтала водить автомобиль, зато сестра этой мечтой жила с рождения. Я вожу автомобиль более 15 лет. У нас с мужем две машины на семью. Нормально хвастаться, это хорошо. Автомобили старенькие, но по мне лучше Форд, чем новенький китаец. Ну, жму руку. Дальше. В юности наездилась на общественном транспорте. Что там только я не видела. Это начало 2000-х. Кражи, сумасшедшие пассажиры. И еще более сумасшедшие контролеры, которым все равно, кого выталкивать из автобуса, ребенка или бабульку. Как-то женщине просто разрезали дубленку на спине. Или однажды автобус с пассажирами, со мной в том числе, просто упал. Все живы, слава богу, но как вспомню этот вайп, меня аж, собственно, потряхивает. И, конечно, сейчас все по-другому. 100 лет не ездила в общественном транспорте, да, вы знаете, не тянет. В отпуске, командировках езжу на такси, я это заслужила. Лена, молодец! Свою машину люблю, люблю водить, люблю, что рядом никто не трется, не хамит, а если хамит, то идет пешком, дети, например. И вот самокат, но нет. Представляю, как я такая в туфельках, пальто, пролетаю на самокате, как на метле, а подол пальто развивается, как крылья, мошки летят в лицо, пыль в глаза, прическа потом будет такой, что, собственно, будто там кто-то живет. Молодец, Елена, я тоже,
5: Но самокат, вот, ну, такой самокат, как у меня, это уже практически мотоцикл, поэтому все-таки, ну, я действительно, это для меня вот добраться до работы. До работы, до репетиции куда-то тут по центру, тем более в Ханты-Мансийске это все удобно. И я вот, если честно, мне жаль людей, которые, например, работники, водители автобуса. Вот представь себе, общественный автобус, он ведь к нему относится так же, как, ну, к своей технике.
0: Ну, конечно.
5: Правильно?
0: Наверное,
5: вот
0: имя
5: дает. Вот ты представь себе, если кто-то у тебя вот на заднем сиденье прилепит жвачку под кресло.
0: Ну, слушай.
5: Ты же руки ему откусишь. Представляю, как кровью просто сердце у человека обливается, когда он видит, как относятся люди, которые едут в автобусе, к его имуществу.
0: Вообще, именно поэтому я не очень люблю возить людей в своем автомобиле, а если и вожу, то это только такие проверенные люди, кому я могу откровенно сказать, что так делать нельзя, потому что я за своим автомобилем ухаживаю, я там его мою, не знаю, натираю и все остальное. И я не могу представить, что кто-то, знаешь, там в каком-нибудь там, не дай бог, нетрезвом состоянии, ну, совсем, когда, знаешь, совсем уже...
5: Без когда... прививок, да. Не дай бог, да?
0: Без прививок, ладно, без прививок, ладно.
5: Ну-ка, справку
0: покажи из
5: больницы.
0: Но если грязные там, грязная обувь, или там какая-то... Я легко перевезу человека с животным, но в том случае, если животное...
5: Он подготовит все.
0: Ну, конечно, да, я легко это сделаю, потому что я там, ну, совершенно...
5: Я запомнил.
0: Это правда, я посажу тебя в свой автомобиль с твоей Альфой огромной, которая займет весь автомобиль. Она вряд ли, наверное, ты там, наверное, вообще неуместен будешь, в багажнике поедешь. Но если ты подготовишь всю, инфраструктуру, и я буду уверена в том, что ничего потом после твоей собаки никакой грязи не останется, я легко перевезу твою собаку, если надо. Но
5: только не в Сургут. Только туда не поеду.
0: Но что касается вот каких-то таких вещей, когда там, это я представляю, как человек, который следит за своим автомобилем, это действительно сердце кровью обливается, когда ты понимаешь, что ты, для тебя автомобиль это ого-го, а для кого-то что-то, это что, просто тачка.
5: Просто
0: у меня
5: доехать.
0: Нет еще одного автомобиля, чтобы я разбрасывалась вот этим автомобилем.
5: Запасного,
0: берегу.
5: Да, конечно. Чтобы грязных людей возить, да?
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. 22 сентября, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 19, в течение дня в Тюмени плюс 21. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 18 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:20. Мы выясняем сегодня, почему вы ежедневно садитесь за руль, какая причина для этого, да, и вы же нам рассказываете, как часто вы за рулем, да, и почему вы это делаете. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений в МАКС. И, кстати, сегодня Всемирный день без автомобиля. Вот если представить, что вот забрали... Нет, не хочу представить.
2: Забрали прямо.
1: Нет. Ну, предположим, а вот представь, в один день в году, 22 сентября, во всем мире автомобили, ну, программное обеспечение какое-нибудь, да, и во всем мире
2: все блокируется, и ты не можешь завести автомобиль.
1: И все. И тогда, просто представь, мне кажется,
2: кроме
1: тогда...
2: какой-нибудь там спецтехники,
1: нет, общественный транспорт
2: никак не
1: будет.
2: Страдала, да, там, инфраструктура
1: не страдает. Но при этом, мне кажется, хаос начнется, потому что, ну, если, конечно, к этому привыкнуть, но для этого, представляешь, какое количество общественного транспорта должно быть? Ладно, мы там совсем рано приезжаем, и, скорее всего, в это время мало кто поедет.
2: Но на самом деле, вот когда я еду, автобус полный, пятерка полная, я еду с Гипонамыва, на работу кто-то едет, ну, как бы неважно, это в половине, то есть в 5 минут 7-го я выезжаю, полнёхонько.
1: Ну, в общем, смотри, и мне кажется, конечно, если так случится, если к этому привыкнуть, то, понятно, количество там общественного транспорта, ну, вышедших на линию, будет увеличено и все остальное. Но мне кажется, будет хаос такой некий, потому что если это случится вот так, то это просто слепые котята. Дело в том, что до такой степени привыкла ездить на автомобиле, что я даже не знаю, какой общественный транспорт поедет сюда меня.
2: То есть я не знаю номер,
1: там автобус или там маршрутки, который повезет меня по определенному маршруту.
2: Ну, и мы с тобой в Москве разобрались, с грехом пополам, но разобрались. А здесь, я говорю, вот это приложение, на самом деле, умный транспорт, оно работает. И если ты, поразбираешься там немножко, много времени не надо, достаточно интуитивно все понятно. И ты будешь знать, какой автобус, куда. Но действительно, они будут все переполнены, как со студентами, когда приезжают, когда начинается учебный год. Еще очень странно сделано у нас тут в Ханты-Мансийске, что, например, у нас медакадемия находится в центре, а общежитие медакадемии находится на Гидронамыве.
1: Такие
2: и
1: условия.
2: Очень неудобно.
1: Ну, такие
2: сейчас,
1: условия.
2: Да, добавили маршруты автобусов, я уж не знаю, помогло это или нет, но были такие проблемы. Но вообще, как бы, да, я думаю, что если все, особенно не у нас, а где-нибудь в большом, невероятном городе, это будет коллапс.
1: В Москве,
2: точно.
1: Например. Вот что касается, опять же, автомобиля, я хочу сказать, что это действительно и комфорт, и ведь личное пространство, это действительно так. И ты же в автомобиле можешь делать все, что угодно. Но мало того, что...
2: Предусмотренное законом, разрешенное.
1: Да нет, конечно. Но я имею в виду, что ты не то, что там можешь не только переезжать, да, перевозить тело свое комиссарское потрясающее, да, и при этом не надо там 100 одежек на себя надевать, потому что тебе где-то там
2: разогрел.
1: Зимой... сел в теплый автомобиль, все классно, тебе удобно.
2: Да.
1: Но ты же должен понимать, что у тебя там что? У тебя там музыка такая, какая тебе нравится. Если тебе негде жить, выгнала тебя, например, жена. Предположим. Пришел ты домой с друзьями, с пацанами, посидел. Обещал в 11, пришел в 4 утра при этом, да?
2: Да.
1: Веселенький, с другом. И она говорит, где был, туда иди, а ты в машине в гараже.
2: Я был в машине в гараже.
1: Конечно. Все, сел там, пожалуйста, ты спокойно, мало того, что есть комфортно, ты можешь и поспать там.
2: Запахи опять те, которые ты хочешь,
1: да, конечно,
2: у тебя в автомобиле.
1: Конечно.
2: Полностью с этим согласен. Разговаривать ни с кем не нужно.
1: Да.
2: Очень часто меня, раздражает, когда я, например, в наушниках сажусь в такси. Это, бывает такое. Бывает, когда хочется поговорить, а бывает, когда тебе хочется помолчать. И я, например, в наушниках слушаю музыку и вижу, что мне что-то говорит водитель
1: человек.
2: Такси. Да. Я снимаю наушники, выслушиваю то, что он мне сказал, говорю, как-то отвечаю ему, надеваю опять наушники на голову, и он опять мне что-то говорит.
1: Смотри.
2: То есть человек не понимает, что я не хочу разговаривать.
1: Есть такая штука в приложениях такси, там написано комментарий к поездке.
2: Да?
1: Вот ты ведь можешь спокойно написать, пожалуйста, без комментариев, без разговоров.
2: Не надо со мной разговаривать.
1: Да, правда.
2: Серьезно?
1: Серьезно,
2: никогда
1: ты что, не знал?
2: Думал, что так.
1: Изучи
2: мне
1: приложение.
2: Неловко. Я боюсь обидеть, не боюсь.
1: С тобой разговаривать в тот момент, когда ты не хочешь, а тебе неловко сказать, пожалуйста, давайте помолчим. Тут извините.
2: Помолчим.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотными. беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
0: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио Югра. Come on, yeah.

0: на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра подтвердила высокие стандарты прозрачности выборов. Белоярский попал в книгу рекордов России. В Нефтеюганском районе приостановили работу одного из кафе. Состоявшаяся в Югре избирательная кампания показала, что Институт общественного наблюдения в регионе стал по-настоящему эффективным инструментом. Масштабная сеть из 3000 подготовленных специалистов обеспечила полноценный контроль за ходом голосования на всех уровнях. Ключевым звеном системы стал Центр общественного наблюдения, который аккумулировал информацию со всего округа. Такой подход позволил создать фильтр безопасности. Любые вопросы, возникавшие на участках, проходили через экспертную оценку и при необходимости передавались в избиркомы. По словам руководителя регионального штаба по наблюдению за выборами Алсу Магановой, именно слаженная работа этой команды позволила избежать нарушений и обеспечить доверие граждан к результатам нынешней кампании. Общественный контроль в Югре перестал быть формальностью, превратившись в надежный механизм защиты волеизъявления граждан. Уникальное достижение официально зафиксировали в Белоярском. Местная скульптура «Священный лось» признана самой высокой в стране. Сертификат, подтверждающий рекорд, вручил главе района Сергею Маненкову главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Монумент действительно поражает масштабами. Почти 9 метров в высоту и внушительный размах рогов в 4,5 метра. Авторы проекта выбрали для работы зеркальную нержавеющую сталь. Благодаря такой отделке гигант буквально растворяется в северном пейзаже, отражая небо и речные просторы. Этот арт-объект стал центральным элементом обновленной набережной, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Выбор образа не случайен. Для коренных народов Севера лось – это не просто лесной житель, а сакральный символ, хранитель тайги. Теперь Белоярский может по праву гордиться не только комфортным общественным пространством, но и новой достопримечательностью, объединившей древние легенды с современным искусством. Нефтеюганский районный суд приостановил работу одного из популярных местных кафе. Причиной стало выявление административных правонарушений в сфере миграционных ограничений. Выездная внеплановая проверка показала, что в точке общепита трудился иностранный гражданин с действующим патентом. Он занимал должность повара. И хотя документы у сотрудника были в порядке, сама занятость оказалась незаконной. Дело в том, что распоряжением губернатора Югры с 1 января текущего года в округе запрещено привлекать к работе по патенту уроженцев иных государств в 27 сферах, в том числе в общественном питании. Работодателям дали срок привести штат в соответствие. В качестве наказания введены временные ограничения с минимальным сроком 14 суток. И последнее. Спорт – это не только про рекорды, но и про возможность снять стресс и почувствовать себя лучше. Сотрудники АО НК «Кондонефть» дочернего общества «Роснефти» стали участниками кросса нации, выйдя на старт вместе с тысячами единомышленников. На предприятии стараются поддерживать интерес персонала к физической активности. Здесь уверены, что совместные тренировки и участие в забегах помогают не только укрепить здоровье, но и наладить контакт между коллегами из разных отделов. Общие тренировки и выезды на соревнования создают атмосферу доверия, которая помогает в повседневных рабочих процессах. «Кондонефть» продолжает поддерживать интерес сотрудников к активному образу жизни, выступая надежным партнером в их спортивных начинаниях. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 22 сентября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме до 18 градусов со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово сегодня 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 10. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: варианты ответа в нашем голосовании. От удобства, ну просто потому, что вы любите там водить, комфорт, личное пространство, экономия времени, потому что на машине быстрее. Дальше общественный транспорт ходит плохо или вообще не по маршруту, с детьми удобнее, садики, школы, кружки и так далее. Дорога до работы вот заставляет садиться человека каждый день за руль, потому что ну просто иначе не добраться. Ну, например, живет в Нефтеюганске, а работает в Сургуте, там 50 километров расстояние. Или, например, на месторождении где-то работает.
1: Ну, живет у меня, друг в Кундрино живет, работает на месторождении, ездит под Нефтеюганском, ему необходим просто автомобиль. Причем он тоже рассматривал долгое время вариант, чтобы купить себе скутер какой-нибудь, чтобы экономить на бензине, передвигаться до работы. Там небольшое расстояние, но не знаю, как.
0: Но зимой же не поездишь.
1: Зимой, да, не особо поездишь. Я понимаю, что доставщики ездят, но это такое сомнительное удовольствие.
0: Ну, по трассе, конечно,
1: да, и холодно,
0: это неудобно.
1: И опасно. Я помню, я когда в 11 классе или в 10 учился, мы с другом Серегой ехали...
0: С Селиверстовым, я надеюсь.
1: С Макроусовым. От Болчара поехали ночью до Увата практически на мотоцикле зимой, да, по зимнику там все. Причем тогда, понимаешь, это было время, когда пуховиков там каких-то
0: хороших
1: не было.
0: Конечно, не было.
1: Мы в фуфайках гоняли, да, там, в ватниках.
0: А с чем вы лицо закрыли, я стесняюсь спросить?
1: Шарфом.
0: И все?
1: Шарфом,
0: а глаза не простыли? Ничего, все
1: нормально.
0: Молодцы, отчаянные.
1: Добрались хорошо, но был мороз невероятный. Бате я не говорил ничего. А мама у меня такая, она авантюристка была. Она всегда была. Ну, если ты считаешь, что все нормально, давай.
0: Так.
1: От отца мы скроем. Но я думаю, что не стоит этого делать. Это такой не очень хороший опыт.
0: А цель-то какая была? Просто вот по зимнику, зимой?
1: Да, конечно, для самурая цель не важна.
0: Я понимаю. Не, ну вдруг там девчонки на дискотеке, там еще что-то там.
1: Конечно, были девчонки и дискотеки. А для чего еще пацаны гоняют в другие города в 40-градусный мороз на Урале?
0: Сергей пишет: доброе утро, самолет хорошо, вертолет хорошо, автомобиль хорошо, а олени лучше. Потрясающе, да, все пропели эту песню сейчас. И, кстати, вот по поводу еще автомобилей, тут интересная новость прискакала. Обсуждают у нас возможность лишать водительского удостоверения тех водителей, у которых выявлена депрессия или какие-то другие психические расстройства. В этом случае, ну, собираются сделать так, действие удостоверения предлагают временно приостановить, данные о состоянии здоровья передать инспекторам через базу Минздрава, ну и на лечение и подтверждение восстановления отводится месяц. Ну, так предполагают, это еще ничего не введено, просто инициатива.
1: Да, да.
0: И после чего информация уже поступает в МВД, а там уже дальше проверяют человека. Вообще, это интересно. Интересно, потому что, ну, всякое может быть. У человека действительно может быть очень тяжелое состояние.
1: Это, да.
0: С другой стороны, как выявить эту депрессию? То есть сотрудникам...
1: Но в том случае, если человек пришел, действительно, там пожаловался, и у него это обнаружили, нет?
0: Нет, это хорошо,
1: и
0: если пожаловался. Конечно,
1: да?
0: Так и человек же может же и не знать, ну как не знать, он же может и не обратиться к специалистам, у него будет состояние депрессии, это тяжелейшее состояние психическое, психологическое, психическое, это требует лечения профессионального.
1: Я понимаю, но сотрудники ГИБДД в этом никак не разберутся, ГАИ, да, сейчас назовут, они никак не в этом не разберутся, это будет исключительно в том случае, если человек, ну, ему порекомендовали, там, не знаю, он сходил к врачу, ему поставили диагноз, я так понимаю, что это уже диагноз.
0: Конечно, там медикаментозное лечение, при котором управление автомобилем категорически запрещено.
1: Вообще, у нас же есть сейчас, ну, то есть там какие-то препараты,
0: конечно,
1: медицинские
0: очень много.
1: Нельзя употреблять, потому что они показывают какое-то определенное промилле, и нельзя человеку...
0: И не только алкоголь.
1: Состоянии.
0: И не только алкоголь.
1: Я все понимаю.
0: Там действующее вещество есть, не буду говорить в эфире, просто зачем это нужно, надо посмотреть.
1: Но я вообще думаю, что таких же много. Когда у человека со зрением проблемы, ты тоже должен там определенные какие-то условия соблюдать. Когда там со здоровьем проблемы, инвалидность, например, есть какая-то.
0: Ну, там ведь в автомобиле там определенные, да, там конструкция автомобиля,
1: все остальное.
0: То есть
1: в любом случае это вносится в базу,
0: ну, конечно,
1: у человека есть все сведения, я думаю, что это нормально. Другое дело, что отобрав у человека удостоверение, а он и так в депрессии, еще в большую депрессию можно его погрузить. Тоже такая скользкая дорожка. Да.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, водит большегруз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать

0: уголовного дела нужны деньги. Много. Прямо сейчас». У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать-дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны, чтобы разобраться в графике нужных вам дел, сегодня понадобится чуть больше времени.
1: Тельцам сегодня весь день предстоит ловить хорошие новости, связанные с личной жизнью.
0: Близнецы, звезды просят вас сегодня не обижаться на тех, кто хочет реально вам чем-то помочь.
1: Раки, вам сегодня предстоят великие дела, поэтому не тратьте время напрасно.
0: Львы, в самый ответственный и подходящий момент сегодня рядом с вами окажутся люди, которые дадут отличный совет.
1: Девы, сегодня, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ.
0: Весы, звезды говорят, что вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Присмотритесь повнимательнее.
1: Скорпионы, сегодня вам придется вступить в схватку со своими страхами. Звезды пророчат вам победу.
0: Стрельцы, на словах мы, конечно, все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Для этого сегодня самый подходящий день.
1: Козероги, сегодня только в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения.
0: Водолеи, сегодня представится уникальная возможность наверстать упущенное. Не упустите этот шанс.
1: Рыбы, сегодня займитесь работой, которая требует от вас высокой концентрации внимания.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 54 минуты. Сейчас быстренько подведем итоги голосования сегодняшнего...
3: Сегодняшнего голосования.
2: Мы выясняли, почему вы ежедневно садитесь за руль. Вот причина для вас какая. И на первом месте сегодня почти 53% у варианта комфорт и личное пространство. Ну, здесь вообще ничего удивительного. Я тоже проголосовала за этот вариант. Одинаковое количество голосов сегодня у вариантов экономия времени, потому что на машине быстрее, и просто люблю водить. Почти 46%. 34% у варианта дорога до работы, просто иначе не добраться. 21% сегодня у варианта с детьми удобнее, садик, школа, кружок и все остальное.
3: Да, это действительно так.
2: 10%, ну почти 10% сегодня у варианта общественный транспорт ходит плохо или не по маршруту. Ну, всякое может быть, да, я тоже читаю местные паблики, но я имею в виду в Ханты-Мансийске, да, ну, потому что я все-таки в Ханты-Мансийске живу, понятно.
3: Конечно,
2: и там
3: бывает,
2: я вижу сообщения, которые присылают люди и жалуются на работу общественного транспорта, но очень надеюсь на то, что в самое ближайшее время все решится, потому что...
3: Ну по крайней мере, решается, да, и с остановками, да, и все прочее, да. Но мне кажется, что действительно, вот когда, скажем, живет человек один, ему не особо нужен автомобиль. Ну, как бы, везде можно добраться. Когда появляется, скажем, там, второй человек тоже, ну, там, я так вот, гипотетически. На работу в разные стороны ехать на одном, например, автомобиле неудобно, если нормально ходит общественный транспорт, сели и поехали. А вот как только появляются дети, здесь, мне кажется, необходимость в личном автомобиле очень сильно возрастает. Потому что, действительно, тебе надо везде успеть. И самому на работу, там, и жену отвезти, и детей, там, в садик, в школу, на кружки, еще куда-то. И вот это, мне кажется, это самое актуальное направление. Но то есть, когда вот есть семья, то все, уже
2: без автомобиля
3: необходим.
2: Я согласна здесь, да, но есть ведь еще такая сторона, как, ну, есть у отказов от автомобиля плюсы свои, там, да,
3: ну,
2: экономия,
3: конечно,
2: денег, безусловно. Понятно, потому что мы понимаем, что машина — это не только же бензин, да, это и страховка, это и
3: вообще ремонт,
2: налог, и техосмотр,
3: да,
2: и резина, и ремонты всякие, и запчасти, и мойка, и так далее, и так далее, и так далее. И в среднем тут статисты,
3: да.
2: Они посчитали, в среднем содержание автомобиля в год выходит например, на 100-150 тысяч рублей, но если нет кредита. Ну, это вот как раз-таки вот со всякими вот этими...
3: Твой автомобиль, ты ничего не выплачиваешь, это исключительно на его обслуживание и заправку.
2: Если честно, я не считала, сколько в год выходит у меня обслуживание автомобиля, но в связи с тем, что сейчас почему-то, я не знаю по какой причине, приходится заправляться в два раза чаще. Ну, есть определенные заправки, на которых я уже прям выяснила это экспериментальным путем. Есть определенная заправка, на которой, заправившись полный бак, на которой он исчезает мне за два дня. Я заправляюсь на другой заправке, и бензин 4 дня держится. При том, что я не могу сказать, что я там, знаешь, как Савраска по городу гоняю.
3: Тоже слышал про это, что на разных заправках по-разному расходуется бензин, но это качество. Это уже качество бензина.
2: Это действительно так, да. Дальше, что касается еще плюсов отказа от автомобиля. Ну, вроде как меньше головной боли, потому что зима — это отдельное испытание для автомобилистов. И машину прогреть, и снег почистить, и за аккумулятором следить, и там, не знаю, поменять опять же резину. Ну, в общем, тоже такое достаточно много, да? Опять же, больше движения. Автомобиль, он же забирает у тебя вот эту часть. Ты же садишься,
3: ну, конечно,
2: и все.
3: Ты даже вот недалеко куда-то сгонять, все равно на машине это делаешь.
2: Дальше. Ну, если ты думаешь об экологии, то, конечно, меньше выхлопов. Ты не используешь свой автомобиль при том качестве бензина, который есть, и все, и ты как бы вносишь свою лепту в это, да? Ну и вроде как меньше стресса, потому что кругом-то, вон, ты посмотри, что происходит.
3: На дороге-то люди очень нервные, частенько бывают.
2: Да нервные-то это ладно, не соблюдающие правил дорожного движения, вот это уже большая проблема, когда ты начинаешь думать не только за себя, но и, как говорится, за того парня, и просчитывать его шаги приходится, просто потому что люди почему-то, ну, решили, что автомобили — это игрушки.
3: Ну, вообще, на самом деле, Даш, я прекрасно понимаю твое возмущение по этому поводу и разделяю его, но на самом деле, даже если бы ты была уверена во всех членах, участниках дорожного движения, тебе бы все равно приходилось просчитывать.
2: Да, конечно.
3: Вот я как пешеход, в любом случае, когда вот я, например, подхожу к пешеходному переходу, я становлюсь так, чтобы быть подальше от дороги, чтобы ни в коем случае, если, не дай бог, человек там не справится с управлением, чтобы он меня не растоптал. Я все время бдю, Потому что в наше время без этого никак.
2: Ну да, еще
3: кажется.
2: И наверх надо посматривать. Да? Нет, потому
3: может
2: что...
3: Может что-нибудь сверху еще упасть.
2: Правда, слушай, ну
3: с
2: это...
3: С крыши шут... может что-то упасть,
2: правда,
3: из-под земли вылезти.
2: Правда.
3: С это, дороги.
2: Это действительно есть такая проблема. Надо это как бы принять. Но действительно надо смотреть по сторонам и наблюдать за всем, что происходит. Смотреть за выбегающими пассажирами.
3: Да.
2: Ой, не пассажирами, а пешеходами.
3: Дети особенно, да, конечно.
2: Вот эти вот самокатчики, бесконечные просто самокатчики. Люди, которые в темное время суток, вот у нас сейчас, собственно, началась пора, когда рано уже достаточно темнеет, и вот в том районе, где ты живешь, это какое-то скопление тех людей, которые почему-то перебегают дорогу посередине. Это широченная дорога.
3: Ну, это им что, объездную?
2: Да, это широченная дорога, и там достаточно
3: и
2: активное
3: другие,
2: движение. Да. Что вы делаете-то, я не понимаю. Ну, дойти до пешеходного перехода, или каждый шаг по рублю, или что вы делаете, люди? Прекратите подвергать опасности себя и
3: автомобилистов. Да, всех участников дорожного движения. И... Ну, на самом деле правила кровью написаны.
2: Конечно.
3: Действительно.
2: И потом, не забывайте, что есть световозвращающие элементы.
3: Это точно.
2: Ну, прикрепите их себе на одежду, но и не бегайте.
3: Причем велосипедисты это тоже вот грешат этим, и велосипедисты, и самокатчики. Нет даже катафоту некоторых, которые отражают,
2: согласна.
3: Возвращают как-то и черное пятно какое-то едет на тебя, и не всегда
2: и это хорошо, если
3: увидеть.
2: Ты заметишь.
3: Да.
2: Вот в чем дело.
0: Утро начинается здесь.
2: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра подтвердила высокие стандарты прозрачности выборов. Белоярский попал в книгу рекордов России. Новое общественное пространство появится в Советском. Состоявшаяся в Югре избирательная кампания показала, что Институт общественного наблюдения в регионе стал по-настоящему эффективным инструментом. Масштабная сеть из 3000 подготовленных специалистов обеспечила полноценный контроль за ходом голосования на всех уровнях. Ключевым звеном системы стал Центр общественного наблюдения, который аккумулировал информацию со всего округа. Такой подход позволил создать фильтр безопасности. Любые вопросы, возникавшие на участках, проходили через экспертную оценку и при необходимости передавались в избиркомы. По словам руководителя регионального штаба по наблюдению за выборами Алсу Магановой, именно слаженная работа этой команды позволила избежать нарушений и обеспечить доверие граждан к результатам нынешней кампании. Общественный контроль в Югре перестал быть формальностью, превратившись в надежный механизм защиты волеизъявления граждан. Уникальное достижение официально зафиксировали в Белоярском. Местная скульптура «Священный лось» признана самой высокой в стране. Сертификат, подтверждающий рекорд, вручил главе района Сергею Маненкову главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Монумент действительно поражает масштабами. Почти 9 метров в высоту и внушительный размах рогов в 4,5 метра. Авторы проекта выбрали для работы зеркальную нержавеющую сталь. Благодаря такой отделке гигант буквально растворяется в северном пейзаже, отражая небо и речные просторы. Этот арт-объект стал центральным элементом обновленной набережной, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Выбор образа не случайен. Для коренных народов Севера лось – это не просто лесной житель, а сакральный символ – хранитель тайги. Теперь Белоярский может по праву гордиться не только комфортным общественным пространством, но и новой достопримечательностью, объединившей древние легенды с современным искусством. В Советском продолжается работа над созданием уютного общественного пространства в квартале улицы Гастелло, Кирова, Курчатова и Строительной. Новый парк станет логичным продолжением уже существующего сквера мужества, формируя единую прогулочную зону рядом с храмом Вознесения Господня. Подготовительный этап завершили еще в 2023 году. На территории уложили качественные бордюры из натурального камня и организовали парковку. В ближайших планах установка освещения и удобных скамеек. Особое внимание уделяется соседству с детской школой искусств. Проектировщики стремятся сделать парк комфортным местом для отдыха учеников и преподавателей. Отмечу, реализуется данная задумка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе формирования комфортной городской среды. И последнее. Югорские школьники могут проверить свои знания правил дорожного движения. Сегодня стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Интерактивные задания помогут ребятам вспомнить, как правильно переходить улицу, зачем носить светоотражатели и как безопасно кататься на велосипеде и самокате. Участники не только отточат теорию, но и потренируются быстро принимать решения в нестандартных ситуациях на проезжей части. Проверить свои силы могут дети от 5 лет, а также учащиеся 1-9 классов. Олимпиада продлится до 25 октября на платформе учи.ру. Добавлю, проходит эта полезная акция при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
5: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:04, 22 сентября. Сегодня что у нас? Вторник. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Доброе утро. И быстренько сейчас сообщения прочитаем, которые прилетели в прошлом часе, но мы не успели их прочитать. Анастасия пишет: доброе утро. На самом деле это дело привычки ездить на автомобиле. Но, например, в нашем маленьком Урае спокойно можно обойтись без машины. Есть автобус. Если очень срочно нужно, то на такси. Есть служебный автобус. Автобусы, это в разы дешевле, чем содержать автомобиль. А вообще, в сезон, говорит Анастасия, она на велосипеде едет на работу и обратно, и дешево, и движение, и на велосипеде быстрее, чем на машине или автобусе. Да? Не знаю.
3: Но я, например, тоже еду, например, автобус полчаса идет сюда до работы, ну, 25 минут. Доезжаю на самокате, я думаю, что и на велосипеде примерно так же будет, чуть подольше, может, на 5 минут. Я доезжаю за 12-15 минут.
2: А я на автомобиле за 7.
3: Объездной.
2: Есть, наверное, все-таки разница.
3: Ты и ближе гораздо живешь, чем я. Я бы на самом деле, вот от твоего дома на самокате тоже быстрее доехал.
2: Но от моего дома на самокате ты, понимаешь, за минуту бы доезжал. Тем более, город пустой. Ладно, за две.
3: Ну, во-первых, я не езжу с такой скоростью по городу. Я езжу допустимые там 20 километров в час по городу. Больше не получается, на самом деле.
2: Ладно. Игорь пишет: доброе утро. Сегодня не принял участие в нашем голосовании, потому что пешеход. Хотя удобно, и дай бог здоровья таксистам, говорит Игорь. Игорю хорошего дня хочется пожелать. А я хочу поделиться информацией, которая вчера ко мне прилетела. Ты же знаешь, что когда заканчиваем эфир, мы приходим в кабинет, у меня там портал, я открываю портал, и в этот портал падает, а я потом сортирую. И вот вчера упало, понимаешь? Оказалось, был социологический опрос среди жителей России в разных городах, и, кстати, в югорских городах тоже проводился этот опрос. Если вдруг тебе позвонит там кто-нибудь, да? Ну, типа, мы там социальный опрос.
3: Всегда.
2: Подожди. Есть ведь возможность принять участие в честном опросе.
3: Последний вопрос мне. И последние три цифры.
2: И ты, да? В югорских городах проводился этот опрос. Выясняли, какие слова являются самыми раздражающими для жителей России, возраст которых 35+. И оказалось, что слово «кринж» самое раздражающее — это слово «кринж». И я подумала, что это правда дурацкое слово, вот прямо дурацкое слово, которое все, кому не лень, впихивают туда, куда надо и не надо. Мне кажется, иногда даже некоторые не понимают значение этого слова.
3: Ну, вообще, в том случае, если не понимают значение, наверное, это да, раздражает. Но вообще, это очень емкое слово. На самом деле, им можно объяснить, вот ты просто будешь объяснять это понятие очень долго.
2: Нет
3: одного слова, которым ты это объяснишь.
2: Ну, подожди, но раньше же мы как-то жили без этого кринжа. Мы же как-то жили без этого и спокойно же могли объяснить, что это как-то, это ужас какой-то, это какой-то,
3: ужас.
2: Стыд какой-то.
3: Это что-то типа испанский стыд. Надо потом объяснять человеку, что такое испанский стыд. А теперь кринж, понятно, практически каждому.
2: Короче, кринж на первом месте. Я подписываюсь. Дальше в антирейтинге имба, лол, рофл и инфа. Вообще все слова, которые прямо, наидурацкейшие просто.
3: Но имба — это сленговое.
2: Да знаю я. Так же, как и лол, так же, как и рофл, так же, как и инфа.
3: Нет, это какая-то другая штука. Вот имба — это когда имбаланс происходит. Когда в игре у тебя, например, есть какое-то оружие, которым ты богов побеждаешь.
2: Я тебе открою страшную тайну. Я до сих пор не знаю, что такое имба. Причем, когда я это слышу, или имба, как там правильно, вдруг я сейчас...
3: Это имбаланс.
2: Вдруг какое-то слово говорю, нельзя. Но некоторые употребляют его в каком-то контексте, в котором как будто бы кажется, что, типа, знаешь, он только говорит, а потом, это это слово. И как будто бы, так правильно. Понимаешь?
3: Да.
2: Возможно, я неправильно понимаю суть этого слова. Дальше. Что касается еще антирейтинга, вот после всяких лолов, рофлов и инфы, чуть менее бесячим словом оказались слова кейс, хайп, фейк и триггерить. И, ну, хотя вот эти слова мне, ну, как бы хайп, фейк, там, триггерить, нормальные такие словечки вроде, да. Но в самом низу этого списка доброго времени суток, вкусняшки и денежки.
3: Вкусняшки и денежки. Вкусняшки, только у меня дома нельзя слово вкусняшки произносить.
2: Потому что собака.
3: Если у тебя нет вкусняшек при этом.
2: Ага.
3: Потому что все, собаку разорвет просто. Она будет искать, где, когда ты едашь эти вкусняшки.
2: Да, но вот доброго времени суток, мы уже, кстати, об этом говорили, да, что по этикету нельзя этого. Кстати, по поводу этикета, буквально через несколько минут вернется рубрика эта. Сегодня тоже интересное расскажу.
3: Очень интересно, я жду. Чего же там мне еще делать нельзя?
2: Да почему тебе? Ну что это же этикет, это же не говорит о том, что...
3: Меня обучаешь, это же я невежа.
1: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 22 сентября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, но без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 19, в Тюмени 21 градус выше 0. Днем в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 18. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 20 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте, Нижневартовске 11 градусов тепла, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:20, и наконец-то чуть-чуть по этикету пробежимся. Чуть-чуть. Да, осень — время, когда в любой момент может дождик пойти. Угу. И ты зонтик этот таскаешь за собой, все классно. Вот ты когда, ну давай не будем сейчас, я не пользуюсь зонтом, тра-та-та. Угу. Вот давай представим, ты пользуешься зонтом, приходишь на работу, зонтом. Приходишь на работу, и что ты с этим зонтиком делаешь? Вот.
2: Ну, наверное, раскрою, поставлю где-нибудь.
1: Ну и все, и выходи, и все, и в угол вставай. Это грубейшая ошибка, это прямо моветон. Но казалось бы, да, что такого? Вот ты приходишь, и вот дождик невероятный, ты приходишь, и тут все расставлены эти зонты, и ты понимаешь, что ты сделаешь то же самое, что он как будто бы так быстрее высохнет, и все остальное.
2: Я слышал единственное, что если ты так зонт хранишь, ну, то есть сушишь, то он в негодность приходит.
1: Да, растягивается там тоже. Да. Но помимо того, что он действительно приходит в негодность, раскрытый зонт сушить в офисе, ну, на работе, это прямо моветонище, я так скажу, довольно серьезный. Во-первых, надо помнить, что рабочее пространство — это не сушилка, это, собственно, место для там дел, переговоров, встреч, какой-то работы сосредоточенной. И когда везде стоят раскрытые зонты, все это напоминает что? Какую-то гардеробную, какую-то прихожку, какой-то там еще помещение, кладовку какую-то. Дальше, надо помнить о том, что со твоего раскрытого зонта под него стекают лужи. И если вас не два человека в офисе, а 40, и все вот раскрыли эти зонты, и вот, пожалуйста, тебе лужи. Они пачкают там пол, там, не знаю, какое покрытие, ковровое там или еще что-то. Ну и плюс ко всему, ты же ходишь мимо этих зонтов, ты можешь случайно задеть этот зонтик.
2: Сломать, не дай бог.
1: Сломать, так еще и тебя обольет. А вдруг у тебя какая-то светлая обувь или штаны какие-то светлые там или еще. Это тоже не очень приятно. Поэтому правило очень простое.
2: Ну-ка.
1: Мокрый зонт в офисе не сушат.
2: Все.
1: Просто запоминаем, ни в открытом, ни в закрытом виде мы его не сушим в офисе.
2: А куда мы его деваем?
1: Короче, сразу.
2: На улице сразу выбросил его.
1: Смотри, как только ты зашел в помещение, убери зонтик в плотный пластиковый пакет, если он есть, или, например, в чехол, который, конечно же, в комплекте идет. Да. Ну и, собственно, носи этот пакетик или там чехол с собой. Сушить зонт полагается только дома. Дома. Или, например, когда ты заходишь на работу, ты же можешь его так вот отряхнуть.
2: Протести, да, ну, так обычно все и делают.
1: Но все равно капельки остаются.
2: Конечно.
1: Понятно, материал там непромокаемый, все остальное. Поэтому ты его плотно завяжи, ну, в смысле, на эту, на
2: хлястик
1: на этот. Да, пожалуйста, да. А дома, хоть в ванной, хоть на балконе, хоть посреди комнаты, где хочешь, там и суши. В офисе зонт должен оставаться закрытым, сложным, невидимым. И это не строгость, это просто уважение к общему пространству, к коллегам. И надо просто понимать, что если ты так начнешь делать, не будешь бить всех, закройте свои зонты, мне ходить негде, а просто покажешь своим примером, что так лучше, то со временем люди привыкнут, и будет проще, и ходить проще.
2: Ты же знаешь, я же теперь душнить начну. Я же теперь буду всем говорить, а что это вы тут свои зонты пораставляли?
1: Ты знаешь теперь это, и все, кто находится в компании с нами, тоже теперь это знают.
2: Я понимаю, на самом деле понимаю, что действительно мы уже говорили про то, что этикет — это про то, что твоя свобода не должна ограничивать свободу других людей.
1: Человека,
2: согласен с тобой, но я думаю, было бы еще здорово, если бы и есть, наверное, в некоторых предприятиях такое, что есть специальное там какое-то место, где ты можешь повесить зонтик, где ты можешь какую-то там, не знаю, еще вещи какие-то
1: Давным-давно
2: оставить.
1: В Японии придумали крутую штуку. В каждом помещении, у них там дожди чаще, наверное, идут, чем
2: наверное.
1: У нас. В каждом помещении есть сушилки для зонтов. Ты туда берешь свой закрытый зонт, туда кладешь, там мощным потоком воздуха капли эти убираются, это мгновение. И все, и зонтик твой чистенький, сухонький, ты его спокойненько закрыл и спокойненько положил его рядом с собой, никому он не мешает.
2: То есть, если что, с зонтом сначала в Японию, там высушили, а потом уже домой на работу.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале «Югра».
5: 12+.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра подтвердила высокие стандарты прозрачности выборов. Белоярский попал в книгу рекордов России. Новое общественное пространство появится в Советском. Состоявшаяся в Югре избирательная кампания показала, что Институт общественного наблюдения в регионе стал по-настоящему эффективным инструментом. Масштабная сеть из 3000 подготовленных специалистов обеспечила полноценный контроль за ходом голосования на всех уровнях. Ключевым звеном системы стал Центр общественного наблюдения, который аккумулировал информацию со всего округа. Такой подход позволил создать фильтр безопасности. Любые вопросы, возникавшие на участках, проходили через экспертную оценку и при необходимости передавались в избиркомы. По словам руководителя регионального штаба по наблюдению за выборами Алсу Магановой, именно слаженная работа этой команды позволила избежать нарушений и обеспечить доверие граждан к результатам нынешней кампании. Общественный контроль в Югре перестал быть формальностью, превратившись в надежный механизм защиты волеизъявления граждан. Уникальное достижение официально зафиксировали в Белоярском. Местная скульптура «Священный лось» признана самой высокой в стране. Сертификат, подтверждающий рекорд, вручил главе района Сергею Маненкову главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Монумент действительно поражает масштабами. Почти 9 метров в высоту и внушительный размах рогов в 4,5 метра. Авторы проекта выбрали для работы зеркальную нержавеющую сталь. Благодаря такой отделке гигант буквально растворяется в северном пейзаже, отражая небо и речные просторы. Этот арт-объект стал центральным элементом обновленной набережной, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Выбор образа не случайен. Для коренных народов Севера лось – это не просто лесной житель, а сакральный символ, хранитель тайги. Теперь Белоярский может по праву гордиться не только комфортным общественным пространством, но и новой достопримечательностью, объединившей древние легенды с современным искусством. В Советском продолжается работа над созданием уютного общественного пространства в квартале улицы Гастелло, Кирова, Курчатова и Строительной. Новый парк станет логичным продолжением уже существующего сквера мужества, формируя единую прогулочную зону рядом с храмом Вознесения Господня. Подготовительный этап завершили еще в 2023 году. На территории уложили качественные бордюры из натурального камня и организовали парковку. В ближайших планах установка освещения и удобных скамеек. Особое внимание уделяется соседству с детской школой искусств. Проектировщики стремятся сделать парк комфортным местом для отдыха учеников и преподавателей. Отмечу, реализуется данная задумка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе формирования комфортной городской среды. И последнее. Югорские школьники могут проверить свои знания правил дорожного движения. Сегодня стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Интерактивные задания помогут ребятам вспомнить, как правильно переходить улицу, зачем носить светоотражатели и как безопасно кататься на велосипеде и самокате. Участники не только отточат теорию, но и потренируются быстро принимать решения в нестандартных ситуациях на проезжей части. Проверить свои силы могут дети от 5 лет, а также учащиеся 1-9 классов. Олимпиада продлится до 25 октября на платформе учи.ру. Добавлю, проходит эта полезная акция при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. 22 сентября, вторник. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 19. В Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 18 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске 11 градусов выше 0, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Вы сегодня помогаете Коле. А вчера вы помогали мне. Коля вчера что-то какое-то прилагательное придумал.
1: Да, все нормально было. Это был эксперимент. Все же угадали. Все отлично. Ну, в смысле, не все. Сергей угадал, но тем не менее.
0: Ладно, сегодня клевое слово. Клевое слово. Никакое не прилагательное. Нормальное, существительное, хорошее слово.
1: Прилагательное тоже красиво. Да. Без прилагательных мир был бы не так красив.
0: Ну, я согласна, но в игре пусть...
1: Нюансы подчеркивают.
0: Пусть сегодня будет все-таки существительное.
1: Хорошо.
0: Итак, плюс 7-950-510-66-66. Николай ждет ваших подсказок.
1: С нетерпением.
0: И это когда чья-то настойчивая мысль вдруг становится весомее обстоятельств, и мир, не споря, подстраивается под ее изгиб.
1: Нюанс?
0: Нет.
1: Форс-мажор?
0: Да нет, нет, нет. Это способ шепнуть реальности на ухо, господи, что такое, то, чего она не должна была слышать.
1: Наваждение на ухо тоже правильно было.
0: Нет, нет, нет.
1: Притворство, Елена пишет.
0: Нет, нет, нет. Это тихий разговор с тем, что старше слов и молчаливее памяти, но все же откликается на зов.
1: Старше слов и молчаливее памяти, но все же откликается на призыв,
0: нет,
1: идея,
0: нет,
1: пишет Владимир,
0: нет,
1: память, пишет,
0: нет,
1: Елена.
0: Нет, нет, нет. Это когда намерение перерастает своего носителя и начинает жить отдельно, меняя ход вещей по своему усмотрению.
1: Ничего себе. Ага. Компромисс, пишет Юлия. Меняя ход...
0: Нет.
1: Шизофрения, пишет Елена, и я поддерживаю.
0: У Елены два. Либо пьянство, либо шизофрения.
1: Ты все время загадываешь что-то из этой области.
0: Нет, это искусство переплетать невидимое с неизбежным, оставляя за собой право не объяснять, как именно это вышло.
1: Лозунг, пишет Владимир, пришествие, пишет Сергей.
0: Нет.
1: Пришествие, правильно?
0: Ну, происшествие, возможно. Это когда чей-то шепот оказывается громче грома, а чей-то взгляд тяжелее камня.
1: Так, призыв,
0: нет,
1: гнев пусть,
0: да,
1: будет.
0: Нет,
1: нет. Что еще? Аргумент,
0: нет,
1: пишет,
0: нет, нет,
1: Динара.
0: Нет, это способ договориться с тем, что не умеет говорить, и получить ответ, которого не ждал.
1: Так, выборы, обстоятельства.
0: Нет,
1: еще,
0: нет,
1: раз, можно последнюю
0: это
1: подсказку?
0: Это способ договориться с тем, что не умеет говорить, ага, и получить ответ, которого не ждал.
1: А компромисс был?
0: Да, да, был, но это не оно.
1: Не оно. Идея, нет, муза, обстоятельства, игнорирование.
0: Это умение вложить в пустоту больше смысла, чем она готова выдержать, и не разрушить ее при этом.
1: Самоуверенность, обсуждение, галлюцинация,
0: вы все
1: убеждение,
0: далеко!
1: Стыд,
0: вы
1: совесть.
0: Все далеко! Это тонкая работа с тем, что лежит за пределами причин и следствий, но все же поддается чьей-то настойчивой руке.
1: Предчувствие, пишет Анастасия. Так, стыд было. Вообще сильно далеко?
0: Да,
1: все
0: вообще
1: далеко.
0: Вообще.
1: Вера, пишет Сергей.
0: Далеко.
1: Зарплата, пишет Елена.
0: Нет. Это когда мир на мгновение забывает свои правила и позволяет какому-то другому человеку дописать пару строк в своей книге.
1: Зарплата, пишет Елена, ответственность.
0: Все далеко.
1: Способность, ситуация,
0: да нет,
1: манипуляция.
0: Нет, нет, нет, это древнее ремесло тех, кто умеет слушать то, что молчит, и отвечать тому, что не спрашивала.
1: Эмпатия.
0: Да нет.
1: Манипуляция, предсказание, навык.
0: Нет?
1: Пока больше нет вариантов.
0: Ладно, это
1: есть
0: искусство. Да, есть. Это искусство оставлять отпечатки там, где нет ни почвы, ни поверхности, ни следа.
1: Память, воспоминания, это, что,
0: нет,
1: не знаю, предки,
0: нет,
1: авторитет,
0: да нет,
1: ностальгия.
0: Нет, это способ заставить тишину заговорить, а случай сделать вид, что он был вовсе не случайен.
1: Фантазия, пишет Станислав. Пытки, я
0: да
1: говорю.
0: Нет.
1: Впечатление, миф, генетика.
0: Нет, это умение прикоснуться к тому, что не имеет формы, и вернуть оттуда что-то, что имеет последствия.
1: Воображение.
0: Да нет.
1: Шанс,
0: нет.
1: Вселенная.
0: Ладно, нет, у меня последняя подсказка.
1: Ну давай последнюю
0: это
1: подсказку.
0: Искусство переплетать невидимое с неизбежным, оставляя за собой право не объяснять, как именно это вышло.
1: Условия, закономерность, судьба, пишет. Визуализация,
0: еще,
1: мотивация,
0: еще, подожди,
1: желание,
0: еще,
1: рок.
0: Еще одна. Это когда между желанием и его исполнением исчезает расстояние, остается лишь тонкая нить, натянутая чьей-то волей. Это последняя подсказка.
1: Между желанием и его исполнением лишь миг? Что ты сказала?
0: Ну смотри, это когда между желанием и его исполнением исчезает расстояние, и остается лишь тонкая нить, натянутая чьей-то волей.
1: Материализация.
0: Да нет.
1: Рабство, пишет Елена.
0: Нет. Смотрите, давайте, у нас есть одна минутка для того, чтобы вы смогли это отгадать. Там вот есть варианты.
1: Струна, судьба, фарт. Я читаю все варианты.
0: Нет.

0: на букву К. Раз. Два.
1: Везение.
0: На букву К.
1: Ну, так я понимаю, что на букву К. Ну, Лиджи пишет. Карма.
0: Да
1: пишет. Нет, не карма.
0: Да нет.
1: Все пишут карма.
0: Ребята,
1: шанс нет.
0: Это колдовство.
1: Колдовство?
0: Это колдовство.
1: Это колдовство.
0: Это колдовство.
1: Да ты ведьма.
0: Я знала.
1: Квест,
0: я
1: Елена.
0: Знала. Это колдовство. Потрясающая игра. Спасибо всем. 2-0 в мою пользу. Та-та-та.
1: 2-0. А, ну да, 2-0.
0: В недельном.
1: Да-да-да.
0: Смотри, да ты расстроился?
1: Нет, все нормально.
0: А что молчишь тогда?
1: Я думаю, люди могут, все те, которые с нами в компании, расстроиться.
0: Чего не радуешься?
1: Даже можете написать все то, что вы думаете про Дашу.
0: Да я-то здесь при чем искусственный интеллект?
1: Плюс 7-950-510-66-66.
0: Закончили упражнение.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на Радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на Радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: часов 50 минут. Овны, чтобы разобраться в графике нужных дел, вам сегодня понадобится чуть больше времени.
1: Тельцы, сегодня ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью.
0: Близнецы и звезды просят вас сегодня не обижаться на тех, кто хочет реально вам чем-то помочь.
1: Раки, вам сегодня предстоят великие дела, поэтому не тратьте время напрасно.
0: Львы, в самый ответственный подходящий момент сегодня рядом с вами окажутся люди, которые дадут отличный совет.
1: Девы, сегодня, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ.
0: Я проявила.
1: Ты сегодня вообще невнимательная очень.
0: Весы и звезды говорят, что вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Присмотритесь повнимательнее.
1: Скорпионы, сегодня вам придется вступить в схватку. Своими страхами звезды пророчат вам победу.
0: Смотри-ка, ты не зря аудиокнижки слушаешь, да? Ты прям играешь так. Стрельцы, на словах мы, конечно, все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Для этого сегодня самый подходящий день.
1: Козероги, сегодня только в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения.
0: Водолеи, сегодня представится уникальная возможность наверстать упущенное. Не упустите этот шанс.
1: Рыбы, сегодня займитесь работой, которая требует от вас высокой концентрации внимания.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: Прежде чем распрощаемся до завтра, прочитаю сообщения, которые уже после игры прилетели. Очень негодуют люди. Я не виновата, что вы? Я же не виновата.
3: Как ты не виновата?
2: Да блин, это же искусственный интеллект, я-то тут при чем?
3: Конечно, можно спихнуть теперь на него все, что угодно.
2: Слушай, когда... Я же не виновата, что я такой промпт ему даю. Я же не виновата в этом.
3: Как это?
2: Ну, он же у нас не одинаковый.
3: Я же не виновата, что я своих детей конфетами кормлю, у них потом псориаз. Это же не я виновата, это конфеты во всем.
2: Не бывает.
3: Ну, кто он там?
2: Диатез.
3: Диатез, вот он, псориаз, говорю, да, диатез.
2: Не загадывай это слово.
3: Слиплось что-нибудь.
2: Анастасия пишет, что угодно, это нищетово вообще-то, это трэш.
3: Конечно, я тоже
2: согласен. Что угодно, не колдовство. А, Ольга говорит, что я точно колдунья, завтра предлагаю тебе загадать предлог.
3: Я говорю, мне в голову только «в» и «на» приходит, правда, предлоги.
2: Да, дальше Елена говорит, то благовонь, то колдовство, завтра будет зелье и желает нам хорошего настроения на весь день. Вам,
3: спасибо.
2: Елена, прекрасное
3: спасибо.
2: Настроение. Елена, еще Елена пишет, что я думаю о Даше? Тыган. Ну, радуется тогда же, поверишь, что можно и проиграть лишний раз. Понял? Это к тебе обращение. Эмоции вкусные, очень светлые, заразительные.
3: Лишний раз проиграл. Надо было ж выигрывать.
2: А ты лишний?
3: Лишний получился. Но вообще, на самом деле, если кто-то в компании с нами давно находится, они, я думаю, заметили, что твое рвение к победе, оно просто безгранично.
2: Конечно.
3: И поэтому я иногда уже так подсказываю, что не догадался бы, только, не знаю, мертвый.
2: Так ты же не мне подсказываешь. Ты понимаешь, ты же не мне подсказываешь.
3: Я в том-то и дело, что тебе подсказываю. Вот только ради тебя и стараюсь. Ради этого здесь и сижу, чтобы ты улыбалась только.
2: Спасибо тебе, невероятно.
3: Жаль, что такие слова, как подмышка, закончились. Все.
2: Ну, есть еще подколенка.
3: Нет такого слова, между прочим. Между прочим, нет.
2: Ладно, Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре стали известны окончательные цифры по выборам в Госдуму. Новое общественное пространство появится в Советском. Югорских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги». В Югре подвели окончательные итоги выборов в Государственную Думу. Избирательные комиссии полностью завершили подсчет голосов и обработали 100% протоколов. Победу одержала «Единая Россия», за которую проголосовали 55,06% избирателей. Барьер в 5% также преодолели еще 4 партии. На втором месте ЛДПР с результатом 13,79%. Следом идет КПРФ свыше 11%. У новых людей почти 8% голосов, а замыкает пятерку лидеров «Справедливая Россия», набравшая 5,01%. Явка по Югре составила 62,39%. В общей сложности на избирательные участки пришли 727 624 югорчанина. В Советском продолжается работа над созданием уютного общественного пространства в квартале улицы Гастелло, Кирова, Курчатова и Строительной. Новый парк станет логичным продолжением уже существующего сквера Мужества, формируя единую прогулочную зону рядом с храмом Вознесения Господня. Подготовительный этап завершили еще в 2023 году. На территории уложили качественные бордюры из натурального камня и организовали парковку. В ближайших планах установка освещения и удобных скамеек. Особое внимание уделяется соседству с детской школой искусств. Проектировщики стремятся сделать парк комфортным местом для отдыха учеников и преподавателей. Отмечу, реализуется данная задумка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе формирования комфортной городской среды. Авария с четырьмя пострадавшими произошла накануне в Урае. На улице Ленина 59-летний мужчина, управлявший малолитражкой «Матисс», выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан». В результате лобового столкновения травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров первого авто. Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры случилось 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек. В госавтоинспекции напоминают, выезд на встречную остается одной из главных причин аварий. Только за вчерашний день за такой опасный маневр инспекторы оштрафовали 66 автолюбителей. Кроме того, на дорогах округа задержали 10 пьяных водителей, еще 27 человек уличили в неправильной перевозке детей. И последнее. Югорские школьники могут проверить свои знания правил дорожного движения. Сегодня стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Интерактивные задания помогут ребятам вспомнить, как правильно переходить улицу, зачем носить светоотражатели и как безопасно кататься на велосипеде и самокате. Участники не только отточат теорию, но и потренируются быстро принимать решения в нестандартных ситуациях на проезжей части. Проверить свои силы могут дети от 5 лет, а также учащиеся 1-9 классов. Олимпиада продлится до 25 октября на платформе учи.ру. Добавлю, проходит эта полезная акция при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Уровнем безопасности ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре стали известны окончательные цифры по выборам в Госдуму. Ханты-Мансийский автономный округ готовится к масштабному расширению добывающего сектора. Сургутские врачи вернули к жизни 25-летнего парня с тяжелым ножевым ранением. В Югре подвели окончательные итоги выборов в Государственную Думу. Избирательные комиссии полностью завершили подсчет голосов и обработали 100% протоколов. Победу одержала «Единая Россия», за которую проголосовали 55,06% избирателей. Барьер в 5% также преодолели еще 4 партии. На втором месте ЛДПР с результатом 13,79%, следом идет КПРФ свыше 11%. У новых людей почти 8% голосов, а замыкает пятерку лидеров «Справедливая Россия», набравшая 5,01%. Явка по Югре составила 62,39%. В общей сложности на избирательные участки пришли 727 624 югорчанина. Сразу 14 новых участков недр планируют запустить в Югре. Об этом в своих соцсетях по итогам очередного заседания регионального правительства сообщил губернатор Руслан Кухарук. Предложения по геологическому изучению и добыче в 6 районах автономного округа уже направлены в Роснедра. По словам главы региона, в перспективе это даст Югре новые рабочие места, налоги и крупные инвестиции. Кроме того, округ развивает экологичные технологии в промышленной сфере. Власти одобрили соглашение с компанией «Березка-газ». Проект поможет эффективнее использовать и перерабатывать попутный нефтяной газ. Авария с 4 пострадавшими произошла накануне в Урае. На улице Ленина 59-летний мужчина, управлявший малолитражкой «Матисс», выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан». В результате лобового столкновения травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров первого авто. Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры случилось 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек. В госавтоинспекции напоминают, выезд на встречную остается одной из главных причин аварий. Только за вчерашний день за такой опасный маневр инспекторы оштрафовали 66 автолюбителей. Кроме того, на дорогах округа задержали 10 пьяных водителей, еще 27 человек уличили в неправильной перевозке детей. И последние сургутские медики успешно прооперировали 25-летнего мужчину с проникающим ранением сердца. Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Требовалось немедленное оперативное вмешательство. Хирурги выявили повреждения миокарда и левого желудочка, сопровождавшиеся массивной кровопотерей. Комплекс мер, включавший ушивание раны, переливание крови, позволил спасти жизнь молодого человека. После трехдневного пребывания в реанимационном блоке пациента перевели в профильное отделение. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Он полностью обслуживает себя и готовится к плановому контролю работы сердца. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале Югра.
7: 12+.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони. 8 800

0: 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
1: Без возрастных ограничений.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студии Елена Васильева. Югра готовится к масштабному расширению добывающего сектора. Сургутские врачи вернули к жизни 25-летнего парня с тяжелым ножевым ранением. Спортсменка из Югры завоевала медаль чемпионата России по прыжкам на батуте. Сразу 14 новых участков недр планируют запустить в Югре. Об этом в своих соцсетях по итогам очередного заседания регионального правительства сообщил губернатор Руслан Кухарук. Предложения по геологическому изучению и добыче в 6 районах автономного округа уже направлены в Роснедра. По словам главы региона, в перспективе это даст Югре новые рабочие места, налоги и крупные инвестиции. Кроме того, округ развивает экологичные технологии в промышленной сфере. Власти одобрили соглашение с компанией «Березка-газ». Проект поможет эффективнее использовать и перерабатывать попутный нефтяной газ. Жители поселка Луговской, что в Ханты-Мансийском районе, скоро получат новое пространство для творчества и досуга. На смену обветшавшему зданию 1961 года постройки придет современный многофункциональный комплекс площадью 2500 квадратных метров. Он обещает стать настоящим центром притяжения. Под одной крышей разместятся зрительный зал на 200 мест, библиотека, музыкальная школа и администрация поселения. Прилегающую территорию тоже преобразят. Обустроят парк Победы, игровые зоны и удобные парковки. Примечательно, что строители не будут сносить старое здание, пока не возведут новое. Это позволит кружкам и секциям работать без перерывов. Завершить проектирование планируется до конца декабря. Затем объект направят на госэкспертизу для утверждения финансирования. Сургутские медики успешно прооперировали 25-летнего мужчину с проникающим ранением сердца. Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Требовалось немедленное оперативное вмешательство. Хирурги выявили повреждения миокарда и левого желудочка, сопровождавшиеся массивной кровопотерей. Комплекс мер, включавший ушивание раны, переливание крови, позволил спасти жизнь молодого человека. После трехдневного пребывания в реанимационном блоке пациента перевели в профильное отделение. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Он полностью обслуживает себя и готовится к плановому контролю работы сердца. И последнее. В Краснодаре завершился чемпионат России по прыжкам на батуте, собравший более 110 сильнейших атлетов из 26 регионов страны. Турнир стал ключевым этапом отбора на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Китае. По итогам соревнований представительница Югры, мегионская спортсменка Алена Калашникова, поднялась на вторую ступень пьедестала почета. В дисциплине синхронные прыжки она выступила в дуэте с Анной Епифановой из Хабаровского края. Результат пары 46,59 балла, что обеспечило им серебряные награды турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе, эй.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.
9: Радио.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук рассказал о важных изменениях в бюджете Югры. В Пытьяхе на взятках попался сотрудник одной из нефтяных компаний. Югорчанка завоевала медаль чемпионата России по прыжкам на батуте. Югра перераспределит бюджет на ключевые жилищные программы. Об очередных решениях окружного правительства рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук. Дополнительные средства направят на расселение аварийного фонда, а также на поддержку молодых семей и коренных народов Севера. Финансирование распределят точечно по конкретным заявкам от глав муниципалитетов. Еще одно решение касается сферы культуры. Ханты-Мансийский автономный округ подпишет соглашение с Государственным Эрмитажем. Партнерство позволит привозить в Югру новые выставки, запускать совместные цифровые проекты и отправлять наших музейщиков на стажировки в Санкт-Петербург. Жители поселка Луговской, что в Ханты-Мансийском районе, скоро получат новое пространство для творчества и досуга. На смену обветшавшему зданию 1961 года постройки придет современный многофункциональный комплекс площадью 2500 квадратных метров. Он обещает стать настоящим центром притяжения. Под одной крышей разместятся зрительный зал на 200 мест, библиотека, музыкальная школа и администрация поселения. Прилегающую территорию тоже преобразят. Обустроят парк Победы, игровые зоны и удобные парковки. Примечательно, что строители не будут сносить старое здание, пока не возведут новое. Это позволит кружкам и секциям работать без перерывов. Завершить проектирование планируется до конца декабря. Затем объект направят на госэкспертизу для утверждения финансирования. Пытьяхские силовики задержали сотрудника нефтяной компании за получение крупных взяток. Следователи выяснили, что заместитель начальника инженерной службы брал деньги от местных бизнесменов с 2023 года. За незаконное вознаграждение он закрывал глаза на неисправность рабочего транспорта, ускорял проверку документов и подписывал фиктивные путевые листы. В общей сложности на счет нефтяника поступило почти 500 000 рублей. Сейчас подозреваемый арестован, расследование уголовного дела продолжается. И последнее. В Краснодаре завершился чемпионат России по прыжкам на батуте, собравший более 110 сильнейших атлетов из 26 регионов страны. Турнир стал ключевым этапом отбора на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Китае. По итогам соревнований представительница Югры, мегионская спортсменка Алена Калашникова, поднялась на вторую ступень пьедестала почета. В дисциплине синхронные прыжки она выступила в дуэте с Анной Епифановой из Хабаровского края. Результат пары 46,59 балла, что обеспечило им серебряные награды турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале «Югра».
4: 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: окружное радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты с

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук рассказал о важных изменениях в бюджете Югры. В Пытьяхе на взятках попался сотрудник одной из нефтяных компаний. В Нижневартовске продолжается реализация проектов благоустройства, основанных на запросах горожан. Югра перераспределит бюджет на ключевые жилищные программы. Об очередных решениях окружного правительства рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук. Дополнительные средства направят на расселение аварийного фонда, а также на поддержку молодых семей и коренных народов Севера. Финансирование распределят точечно по конкретным заявкам от глав муниципалитетов. Еще одно решение касается сферы культуры. Ханты-Мансийский автономный округ подпишет соглашение с Государственным Эрмитажем. Партнерство позволит привозить в Югру новые выставки, запускать совместные цифровые проекты и отправлять наших музейщиков на стажировки в Санкт-Петербург. Искусственный интеллект поможет югорским строителям и нефтяникам с закупками. Обсуждение пройдет на полях большой выставки «Нефть и газ» в Сургуте. Эксперты на реальных примерах покажут, как нейросети умеют сравнивать коммерческие предложения, проверять сотни документов. Умные алгоритмы способны быстро анализировать счета, находить ошибки и выделять сомнительные позиции в сметах. При этом разработчики подчеркивают, машина работает только как внимательный помощник, а финальное решение о выборе поставщика всегда принимает живой человек. Послушать о внедрении новых технологий можно будет завтра в 12 часов в спорткомплексе «Энергетик». Промышленная выставка продлится до 25 сентября. Пытьяхские силовики задержали сотрудника нефтяной компании за получение крупных взяток. Следователи выяснили, что заместитель начальника инженерной службы брал деньги от местных бизнесменов с 2023 года. За незаконное вознаграждение он закрывал глаза на неисправность рабочего транспорта, ускорял проверку документов и подписывал фиктивные путевые листы. В общей сложности на счет нефтяника поступило почти 500 000 рублей. Сейчас подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается. И последнее. В Нижневартовске продолжается благоустройство территорий, которые выбирают сами жители. Проект реализуют в том числе по итогам всероссийского онлайн-голосования и конкурса инициативного бюджетирования. Уже обновлены пешеходная зона на улице Интернациональной, тротуар на Мира, парковка у школы номер 32 и библиотечный сквер в первом микрорайоне. В высокой степени готовности находятся скверы Добрососедство и Тонус в пятом микрорайоне, Северный в микрорайоне 10Г и Спортивный на улице Рабочий. Один из крупнейших проектов – продолжение бульвара на набережной в районе улиц Щипаева и Речного порта. Территория победила в онлайн-голосовании прошлого года. Здесь уже появились велодорожка, малые архитектурные формы и новое освещение. Работы планируют завершить до конца года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, наличить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре состоялась церемония награждения семи участников СВО и помощников фронта. В Сургуте пройдет масштабная отраслевая выставка «Нефть и газ». В Нижневартовске продолжается реализация проектов благоустройства, основанных на запросах горожан. В Югре чествуют героев и волонтеров. Церемония награждения прошла в главном зале окружной думы. 5 семей военнослужащих, погибших на СВО, получили государственные знаки отличия посмертно. 4 ордена мужества. Также родным югурских защитников передали медали, учрежденные Ассоциацией ветеранов СВО. «В единстве наша сила», комментирует руководитель этой организации Дмитрий Аксенов.
2: Вручили награды нашим боевым товарищам, которые геройски погибли в бою. И они положили себя, отдали жизнь за страну, чтобы мы сейчас с вами жили. И для нас очень важно именно оказывать внимание семьям погибшим. Вторая часть была посвящена тем, кто помогает фронту.
1: В рамках торжества отметили волонтерские организации и предприниматели. Отличившимся вручили благодарности от командиров воинских частей и от уполномоченного по правам человека. Так, весомый вклад в снабжение фронта внесли общественное объединение «Сбор ХМ», швейный батальон «Югра», группа «Паучки», Ханты-Мансийская медакадемия, члены Союза писателей России в Югре, а еще приют для животных «Виллис», также школа номер 8 и гимназия номер 1. Искусственный интеллект поможет югорским строителям и нефтяникам с закупками. Обсуждение пройдет на полях большой выставки «Нефть и газ» в Сургуте. Эксперты на реальных примерах покажут, как нейросети умеют сравнивать коммерческие предложения, проверять сотни документов. Умные алгоритмы способны быстро анализировать счета, находить ошибки и выделять сомнительные позиции в сметах. При этом разработчики подчеркивают, машина работает только как внимательный помощник, а финальное решение о выборе поставщика всегда принимает живой человек. Послушать о внедрении новых технологий можно будет завтра в 12 часов в спорткомплексе «Энергетик». Промышленная выставка продлится до 25 сентября. Социальный проект «Один дома» завершили в Излучинской школе-интернате Нижневартовского района. Его реализовали в текущем году при грантовой поддержке программы социальных инвестиций «Сибура» «Формула хороших дел». Главная цель инициативы – помочь обучающимся с ограничениями по здоровью успешно социализироваться и освоить навыки, необходимые для самостоятельной жизни. Предварительно в учреждении оборудовали современную учебную мастерскую и подготовили образовательную программу по нескольким направлениям. Например, на занятиях по кулинарии воспитанники составляли меню и готовили блюда. В блоке ведения домашнего хозяйства отрабатывали уборку, организацию пространства и уход за жильем. Отдельный модуль посвятили финансовой грамотности. Другой важной частью стала тема безопасности, где разбирались правила обращения с электроприборами и алгоритмы действий в нестандартных бытовых ситуациях. Помимо этого проводились встречи и мастер-классы для родителей и законных представителей. Это помогло выработать единые подходы к поддержке детей и развитию их самостоятельности дома. И последнее. В Нижневартовске продолжается благоустройство территорий, которые выбирают сами жители. Проект реализуют в том числе по итогам всероссийского онлайн-голосования и конкурса инициативного бюджетирования. Уже обновлены пешеходная зона на улице Интернациональной, тротуар на Мира, парковка у школы номер 32 и библиотечный сквер в первом микрорайоне. В высокой степени готовности находятся скверы Добрососедство и Тонус в пятом микрорайоне, Северный в микрорайоне 10Г и Спортивный на улице Работа. Один из крупнейших проектов – продолжение бульвара на набережной в районе улиц Щипаева и Речного порта. Территория победила в онлайн-голосовании прошлого года. Здесь уже появились велодорожка, малые архитектурные формы и новое освещение. Работы планируют завершить до конца года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки, стеклоочистители, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске. 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
4: Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале «Югра».
5: 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре состоялась церемония награждения семи участников СВО и помощников фронта. В Сургуте раскрыли крупную мошенническую схему. В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль семейного спорта. В Югре чествуют героев и волонтеров. Церемония награждения прошла в главном зале окружной думы. 5 семей военнослужащих, погибших на СВО, получили государственные знаки отличия посмертно. 4 ордена мужества. Также родным югорских защитников передали медали, учрежденные Ассоциацией ветеранов СВО. «В единстве наша сила», комментирует руководитель этой организации Дмитрий Аксенов.
2: Вручили награды нашим боевым товарищам, которые геройски погибли в бою. И они положили себя, отдали жизнь за страну, чтобы мы сейчас с вами жили. И для нас очень важно именно оказывать внимание семьям погибшим. Вторая часть была посвящена тем, кто помогает фронту.
1: В рамках торжества отметили волонтерские организации и предприниматели. Отличившимся вручили благодарности от командиров воинских частей и от уполномоченного по правам человека. Так, весомый вклад в снабжение фронта внесли общественное объединение «Сбор ХМ», швейный батальон «Югра», группа «Паучки», Ханты-Мансийская медакадемия, члены Союза писателей России в Югре, а еще приют для животных «Велес», также школа номер 8 и гимназия номер 1. Участницу мошеннической схемы привлекут к ответственности в Сургуте. Районный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы. Девушку обвиняют в 15 эпизодах преступной деятельности. В декабре прошлого года через мессенджер она вступила в сговор с куратором крупной схемы обмана. Сургутянка предоставила свои банковские реквизиты для транзита и обналичивания денег, похищенных аферистами. Кроме того, она вовлекала в мошенническую сеть своих коллег по работе. За денежное вознаграждение приобретала у них банковские карты и доступы к мобильным приложениям. Полученные данные девушка передавала организатору, либо лично инструктировала соучастниц, как снимать наличные в банкоматах и переводить деньги на подставные счета для легализации. Общий ущерб потерпевших оценивается примерно в 6 миллионов рублей. Фигуранке грозит до 6 лет лишения свободы. Социальный проект «Один дома» завершили в Излучинской школе-интернате Нижневартовского района. Его реализовали в текущем году при грантовой поддержке программы социальных инвестиций «Сибура» «Формула хороших дел». Главная цель инициативы – помочь обучающимся с ограничениями по здоровью успешно социализироваться и освоить навыки, необходимые для самостоятельной жизни. Предварительно в учреждении оборудовали современную учебную мастерскую и подготовили образовательную программу по нескольким направлениям. Например, на занятиях по кулинарии воспитанники составляли меню и готовили блюда. В блоке ведения домашнего хозяйства отрабатывали уборку, организацию пространства и уход за жильем. Отдельный модуль посвятили финансовой грамотности. Другой важной частью стала тема безопасности, где разбирались правила обращения с электроприборами и алгоритмы действий в нестандартных бытовых ситуациях. Помимо этого проводились встречи и мастер-классы для родителей и законных представителей. Это помогло выработать единые подходы к поддержке детей и развитию их самостоятельности дома. И последнее. Ханты-Мансийск станет площадкой для окружного фестиваля спорта «Папа, мама, я, спортивная семья». Он пройдет с 24 по 27 сентября и объединит семьи, где воспитывают детей с особенностями развития. Церемония открытия состоится 25 числа на базе универсального спортивного комплекса «1». Сразу после этого стартует двухдневная программа. Лучших определят в веселых стартах и адаптивных играх. Отмечу, соревнования пройдут в рамках госпрограммы «Спорт России». Также они входят в план событий года молодой семьи в Югре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно, переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Каждый день, утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода.
9: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
10: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Дмитрий Аксенов надел орден мужества спустя 3 года. В Сургуте раскрыли крупную мошенническую схему. В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль семейного спорта. Сегодня особенный день для первого командира батальона «Югра», руководителя Ассоциации ветеранов СВО «Югры» Дмитрия Аксенова. Он с гордостью надел орден мужества, который получил еще в мае 2023 года. Тогда военнослужащий дал себе твердое обещание прикрепить награду только тогда, когда все бойцы первого состава получат заслуженные знаки отличия, а погибшие будут захоронены с почестями.
2: В 23-м году я, когда получил награду, одел один день, потом пришел домой и принял решение снять, потому что сел и подумал, что многие наши ребята не получили заслуженные награды. И вот все вот эти годы мы добивались, чтобы все получили ребята, в особенности те, кто погиб, получили заслуженные награды. Поверьте, это было непросто. Вот сегодня мы, ребята с батальона, специально приехали и приняли решение. Решение их уважаю, благодарю, поэтому буду носить с честью.
1: Почти 3 года Дмитрий Аксенов добивался, чтобы ни один из его ребят не остался без признания. И вот этот момент настал. Надеть награду его попросили сами бойцы и нынешний командир батальона «Югра». Стоит отметить, что Дмитрий Аксенов воевал еще в Чечне, а с 2022 года возглавлял батальон «Югра». Сегодня он занимается общественной и политической деятельностью. Участницу мошеннической схемы привлекут к ответственности в Сургуте. Районный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы. Девушку обвиняют в 15 эпизодах преступной деятельности. В декабре прошлого года через мессенджер она вступила в сговор с куратором крупной схемы обмана. Сургутянка предоставила свои банковские реквизиты для транзита и обналичивания денег, похищенных аферистами. Кроме того, она вовлекала в мошенническую сеть своих коллег по работе. За денежное вознаграждение приобретала у них банковские карты и доступы к мобильным приложениям. Полученные данные девушка передавала организатору, либо лично инструктировала соучастниц, как снимать наличные в банкоматах и переводить деньги на подставные счета для легализации. Общий ущерб потерпевших оценивается примерно в 6 миллионов рублей. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. Ханты-Мансийск станет площадкой для окружного фестиваля спорта «Папа, мама, я, спортивная семья». Он пройдет с 24 по 27 сентября и объединит семьи, где воспитывают детей с особенностями развития. Церемония открытия состоится 25 числа на базе универсального спортивного комплекса 1. Сразу после этого стартует 2-дневная программа. Лучших определят в веселых стартах и адаптивных играх. Отмечу, соревнования пройдут в рамках госпрограммы «Спорт России». Также они входят в план событий «Года молодых семьи в Югре». И последнее. Спорт – это не только про рекорды, но и про возможность снять стресс и почувствовать себя лучше. Сотрудники нефтяной компании «Кондонефть» дочернего общества «Роснефти» стали участниками кросса нации, выйдя на старт вместе с тысячами единомышленников. На предприятии стараются поддерживать интерес персонала к физической активности. Здесь уверены, что совместные тренировки и участие в забегах помогают не только укрепить здоровье, но и наладить контакт между коллегами из разных отделов. Общие тренировки и выезды на соревнования создают атмосферу доверия, которая помогает в повседневных рабочих процессах. «Кондонефть» продолжает поддерживать интерес сотрудников к активному образу жизни, выступая надежным партнером в их спортивных начинаниях. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру
0: Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама, лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
11: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале «Югра».
3: 12+.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Дмитрий Аксенов надел орден мужества спустя 3 года. Прокуратура Югры выявила нарушение при заключении брака с иностранкой. Проект «Золотые имена» многонациональной Югры впишет в историю трудовые династии округа. Сегодня особенный день для первого командира батальона «Югра», руководителя Ассоциации ветеранов СВО «Югры» Дмитрия Аксенова. Он с гордостью надел орден мужества, который получил еще в мае 2023 года. Тогда военнослужащий дал себе твердое обещание прикрепить награду только тогда, когда все бойцы первого состава получат заслуженные знаки отличия, а погибшие будут захоронены с почестями.
2: В 23-м году я, когда получил награду, одел один день, потом пришел домой и принял решение снять, потому что сел и подумал, что многие наши ребята не получили заслуженные награды. И вот все вот эти годы мы добивались, чтобы все получили ребята, в особенности те, кто погиб, получили заслуженные награды. Поверьте, это было непросто. Вот сегодня мы, ребята с батальона, специально приехали и приняли решение. Решение их уважаю, благодарю, поэтому буду носить с честью.
1: Почти 3 года Дмитрий Аксенов добивался, чтобы ни один из его ребят не остался без признания. И вот этот момент настал. Надеть награду его попросили сами бойцы и нынешний командир батальона «Югра». Стоит отметить, что Дмитрий Аксенов воевал еще в Чечне, а с 2022 года возглавлял батальон «Югра». Сегодня он занимается общественной и политической деятельностью. Прокуратура Югры добилась аннулирования фиктивного брака между погибшим участником спецоперации и иностранкой. Нарушение выявили в ходе проверки, организованной по обращению матери бойца. Ведомством установлено, что брачный союз был закреплен только на бумаге. Супруги не проживали вместе, не вели общее хозяйство и фактически не поддерживали близких отношений. Более того, целью создания семьи оказалось получение мигранткой социальных преференций, в том числе мер поддержки, предусмотренных для семей защитников. Судебным решением брак признан недействительным. В Югре развиваются трудовые династии. Их истории собирает новый проект «Золотые имена многонациональной Югры». Он призван показать, что сила региона в людях, в их труде, передаче профессионального опыта следующим поколениям, а также в семейных традициях. Инициатор идеи – окружное отделение Ассамблеи народов России при поддержке Департамента внутренней политики и Дома народов Югры. Присоединиться могут династии учителей, врачей, нефтяников и строителей, работников культуры и сотрудников силовых структур. Все, чей труд стал связующей нитью между прошлым и будущим округом. Проектом предусмотрено 2 этапа. Отбор участников, который продлится до 20 октября, и торжественная церемония награждения. Чествовать лучших будут в ноябре в Ханты-Мансийске. И последнее. Спорт – это не только про рекорды, но и про возможность снять стресс и почувствовать себя лучше. Сотрудники нефтяной компании «Кондонефть» дочернего общества «Роснефти» стали участниками кросса нации, выйдя на старт вместе с тысячами единомышленников. На предприятии стараются поддерживать интерес персонала к физической активности. Здесь уверены, что совместные тренировки и участие в забегах помогают не только укрепить здоровье, но и наладить контакт между коллегами из разных отделов. Общие тренировки и выезды на соревнования создают атмосферу доверия, которая помогает в повседневных рабочих процессах. «Кондонефть» продолжает поддерживать интерес сотрудников к активному образу жизни, выступая надежным партнером в их спортивных начинаниях. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру»
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре появятся новые детские просветительские центры. В Сургуте пройдет масштабная отраслевая выставка «Нефть и газ». Ханты-Мансийск примет окружной фестиваль семейного спорта. 4 детско-просветительских центра и 3 новые модельные библиотеки появятся в Югре в рамках нацпроекта «Семья» в следующем году. Они откроются в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе. Итогами конкурсного отбора на получение федеральных субсидий, проведенного Министерством культуры, поделился в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук. Он отметил, что современные центры станут комфортными местами для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. В них будут проводить культурно-просветительские программы, помогающие ребятам раскрывать способности и находить интересные направления для роста. Напомню, первые такие площадки уже появились. Их создали в этом году на базе Музея природы и человека в Ханты-Мансийске и в муниципальной библиотеке в Кандинском районе. Еще одна важная задача – расширение сети модельных библиотек. К уже модернизированным 17 объектам добавятся еще 3 в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском районе. В этих учреждениях отремонтируют помещения, обновят книжный фонд и установят современное оборудование. Руслан Кухарук подчеркнул, что развитие инфраструктуры детства в Югре – один из главных приоритетов. Важно не просто дать ребенку доступ к знаниям, а сформировать пространство, где он сможет всесторонне развиваться. Искусственный интеллект поможет югорским строителям и нефтяникам с закупками. Обсуждение пройдет на полях большой выставки «Нефть и газ» в Сургуте. Эксперты на реальных примерах покажут, как нейросети умеют сравнивать коммерческие предложения, проверять сотни документов. Умные алгоритмы способны быстро анализировать счета, находить ошибки и выделять сомнительные позиции в сметах. При этом разработчики подчеркивают, машина работает только как внимательный помощник, а финальное решение о выборе поставщика всегда принимает живой человек. Послушать о внедрении новых технологий можно будет завтра в 12 часов в спорткомплексе «Энергетик». Промышленная выставка продлится до 25 сентября. В Югре развиваются трудовые династии. Их истории собирает новый проект «Золотые имена многонациональной Югры». Он призван показать, что сила региона в людях, в их труде, передаче профессионального опыта следующим поколениям, а также в семейных традициях. Инициатор идеи – окружное отделение Ассамблеи народов России при поддержке Департамента внутренней политики и Дома народов Югры. Присоединиться могут династии учителей, врачей, нефтяников и строителей, работников культуры и сотрудников силовых структур. Все, чьи труд стал связующей нитью между прошлым и будущим округом. Проектом предусмотрено 2 этапа. Отбор участников, который продлится до 20 октября, и торжественная церемония награждения. Чествовать лучших будут в ноябре в Ханты-Мансийске. И последнее. Ханты-Мансийск станет площадкой для окружного фестиваля спорта «Папа, мама, я. Спортивная семья». Он пройдет с 24 по 27 сентября и объединит семьи, где воспитывают детей с особенностями развития. Церемония открытия состоится 25 числа на базе универсального спортивного комплекса 1. Сразу после этого стартует 2-дневная программа. Лучших определят в веселых стартах и адаптивных играх. Отмечу, соревнования пройдут в рамках госпрограммы «Спорт России». Также они входят в план событий года молодой семьи в Югре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба «Телефон доверия». Мы работаем без выходных.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.
5: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Я никому не скажу,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: жаргона.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Югра.